прокати свои машины, дай моим следам спокойно легче. Ладжу я с тобой нелепшим чином, а ли тут уже я куда ес. Город мой

0: Ратьева. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Александру Лукашенку амаль 72 гады, і ўсё часей узнікае пытанне, хто мог бы стаць яго пераемнікам.
2: Палітычны аглядальнік Юрый Драгахрост лічыць, што ў шорт-лісце 6 чалавек. Сярод іх толькі адзін сынок Лукашэнкі, а яшчэ двое сілавікоў.
1: Аналітык разважае пра тое, якой магла б быць Беларусь, калі б ва ўладу прыйшла кожная з названых асоб. Хто ўсе гэтыя людзі, Юрый Драгахрост расказаў у каментары Еўрарадыё.
2: Давайте паслухаем.
3: Упал на его, упала цаглина, тогда Виктор без шансов. Ну, практически без шансов. У него нема такого ни уплыву, ни посады теперь. Вот. Але кали, умовно кажучи, там, праз год, праз два, праз три, Лукашенко Александр Виктора проведе, як свой час Гейдар Алиев Ильхама, то есть призначить там, я не ведаю, ну, помощником, там, те вице-премьером, те керовником Рады Безпеки, то есть, коли он его будет вести, и в реште-решт, махчима, так сказать, урби и орби, что, так сказать, всему аппарату будет обвешано, что вот сын мой пироемник. И в этом сенсе, вот, коли оно будет развиваться так, то Виктор мае великие шансы. Коли батька его назове пераемником. До своего сыходу, до сыходу, и до смерти. Як. И Виктор – это вот вариант, как бы, пераемка. В смысле, спадкоемцы. Турчин и Круты – это крышечку инший механизм. Это, ну, по-перше, это самые высокие посады. Причем посады с реальной уладой, с реальными аппаратами улады. Есть свой певный аппарат у Дмитрия. Это администрации президента, какой там шмат, что подпорядковывается в регионах, там-сям. Ну и аппарат урада в руках у Турчина. Они вельми уплывовые люди, так сказать, номенклатуры. Пару годов тому, коли вы памятаете, значит, Лукашенко как-то, ну так, разважал абстрактно, вот кого, и тогда он прямо называл и Дмитрия, и Турчина. Они как раз побач были тогда, там, стояли побач с ним. Так что это махчима и як, спадкоемца по тестаменту, то есть у Лукашенко кого-то из них, як бы, в певный час призначить. Але, на вот, коли вот я кажу, на Лукашенко падает, и Саглина, его нема, то, ну, они оба довольно уплывовые и люди с аппаратами. То есть, коли, умовно кажучи, вот ситуация будет, как в 1953 году, после смерти Сталина, вот, то начинается борьба, и они оба имеют шанс в этой борьбе выиграть. И за кошт своих статусов, и за кошт своего авторитета, сирот, так сказать, мощных людей, и за кошт аппаратов, которые им просто подпорядковываются. Им есть кому загадывать. Я не включаю в этот список Качанова, хотя, хучей за все, вот, умовно кажучи, я кажу, Цаглина падает, она по Конституции будет часовой керовницей. Так написано в Конституции. Але я думаю, что по нескольких причинах она не будет. Так сказать, про спевный час. Это, по-перше, у нее нема аппарата своего. То есть у нее высокая посада, но ее никто не подковывается. А кроме там Совета Республики, ну это ничего, это пустота. Вот. И женщина, не та краина. Вот. Значит, и еще пара, которую вот я еще додал, это два силовика. Ситуация может развиваться по-разному. Коли вот я кажу, повторение 1953 года, борьба на версию, то я лечу это не вельми имоверным сценарием, але они махчимые, когда приходят до влады люди в погонах. Але в данном выпадку я назвал именно этих людей, а не, умовно кажучи, там, Кубракова, там, барани бог, Карпенкова, тому, что яны вельми авторитетные люди, парати, в тем лику и в цивильном. Ну, что тычется вот теперешней ситуации, то посада Вакульчика, она в уголе цивильная, керовник аппарата, ураду, абсолютно, так сказать, никаких погонов он не носит. Вот. И это как бы дае ему опору не только сирот людей в погонах, сирот людей, так сказать, в со зброей. Они невеликие шансы, но они у него есть. Так может скластися, как в том же 1953 году, ну, была имоверность, что выиграет Берия. Хотя, до речи, и по постсоветской вот просторы, вот то, что было в Туркменистане, то, что было в Узбекистане, там так само были, после сыходу, отповедно, Язова и Каримова, там были вельми мощные силовики, но их съели. Их съели штатские, их съели цивильные. Ну, понятно, это иншие краины, Азия, так сказать, Восток, дело тонкое, но тем не меньше, мы все как бы вышли из СССР, и кого-то этот вариант пужает, кого-то, может, наоборот, радует. Вот. Но так выглядая, что я бы не поставил имоверность ноль, но как бы она великая, меньше, чем вот у Турчина и у Крутого. Ну, я включил так само и Тертеля, у якого перевага то, что он так само мае довольно широкие, скажем так, совязи в аппарате, в том лику и не только сярод силовиков. И вот мы бачим, он отыгрывает певные, навод, дипломатичные роли. Там он лезет не другое МЗС, коли брать, скажем, американский накеронок. Так у него как бы функции больше, чем у Рыженкова. Рыженков он к КНДР летает. А с дедулей Трампом, ну, не на вопрос, но разбавляет Эртель. И плюс аппарат. У него есть свой аппарат, ему подначалены, то есть десятки людей, которые просто его подначалены. Ну, весь аппарат КГБ, как по всей Украине. Один у него недохоп с пункта глядения вот этого споборничества. Это то, что он этничный поляк. Беларусь не та краина, при всей, так сказать. Может быть, миновито тому, что у нас как бы национальная сведомость не настолько развитая, но миновито тому, ну, вельми мало имоверно. Все остальное у него как бы, может, и складывалось бы не кепско, але, ну, вот это, как мы под поляком.
2: Вы слухали палітычнага аглядальніка Юрыя Дракахруста, які паразважаў пра тое, хто можа стаць пераемнікам Лукашэнкі.

0: Одна хвилина застається до 6 години в Польщі. Далі маю в Білорусі. При мікрофоні Микола Вавранюк. Запрошую на раніцю з рацією у авторах 25 вересня. В цей день у 1765 році в Гузаві, тепер це Мазовецьке воєводство Польщі, народився Михайло Клеофас Агінський. Магнат, державний діяч Речі Посполітої, композитор, удільник повстання Тадеуша Костюшки 1794 року. У 1845 році в Вільні помер Юстин Нарбут, історик, удільник повстання, також, що і Агінський, повстання Тадеуша Костюшки. У 1943 році в містечку Нобіль, сьогодні це Зареченський район Ровенської області України, народився Сергій Граховський, білоруський письменник. В 1974 році у Зельві народився Євген Сморщук, педагог, перекладчик.
1: Білоруська незалежна ефемстанція.
0: У Білорусі 7 годин, у Польщі 6.
2: Война в Украине. Дроновая атака на Киев. Помер письменник с Белостоку Игнат Карпович. 35 годов тому Беларусь стала незалежной.
0: Постуди из новина местач Дадерка.
2: 1644 день войны. Российские оккупанты уночи атаковали Киев дронами. У Голосеевском районе у вынику падения обломка у беспилетника у 16-поверховом жилом доме отбылось разбурение стенау и выбитые в окна на узровне 14-го поверха. Пожару няма. Экстренные службы працуют на месяце, проинформовал мэр украинской столицы Виталь Кличко. Интенсивность обстрела у летний период в Украине была относно высокой, разом с тем у побытовым пляне было крыху простей. Своими назирателями поделился белорус, який стало живее у Киеве, Валеры Бабарыка.
3: Это лето было на самом деле таким, да, очень интенсивным в плане обстрелов и всего остального, но, слава богу, мы были 2-2,5 месяца не в Киеве. Мы были, ездили по всей Украине, там было 5 локаций, на которых мы были, и атаки больше были по Киеву, Киев и Одесса. Поэтому мы как бы это пропустили, не пережили этот опыт. Но в целом Киев пострадал очень сильно от атак.
2: У протяг войны тему у Киеве отбылось поседжение коалиции охотных, краины якой домовились узмацнить войсковую и энергетичную подтримку Украины. По выниках сустречи Урад Великобритании публиковал коммюнике. Згодно с документом, лидеры краины заявили про повеличение войсковой подтримки Украины, найперш для узмацнения системы супрацьповетранной обороны и поширения супрацовництва с оборонной промысловостью, у тем лику про передачу Украине отповедных технологий. Коалиция так само обовязалась узмацнить санкции супраць российского военно-промыслового комплексу и тех, кто его подтримливает. А на адрес российских уладов прогучал заклик погодиться на полное, неоткладное, безумовное спынение огню по теперешней линии судокранания. Лидеры так само погодились с необходимостью неоткладно допомогчи энергетичному сектору Украины на передодне будущей зимы, у тем лику прос фонд подтримки энергетики Украины и поставки специализованных обсталевания. Президент Украины Владимир Зеленский по выниках поседжения поведомил, что Украина отримає новые войсковые и энергетичные пакеты, сродки СПА и сродки для вытворчести беспилетников. Помер Игнат Карпович, один из наивядомейших сучасных письменников Польши. Про ягоную смерть поведомило выдавництво «Литератски», отзначивши, что он вывел польскую литературу у новое вымярение. Автору было 50 год. Карпович народился в Белостоку, а первые годы жил у вёсцы Случанка за 15 километров от белорусской межи. Он казал, что его наипершей мовой была белорусская. Родный дядька письменника по кудели, белорусский мастак Левон Тарасевич. У литературы Игнат Карпович дебютовал по-польски в 2006 году, с того часу выдал 10 книг, 5 из яких трапили у топ-7 головной польской литературной премии «Ніка». Дата дня. 35 годов тому, 25 жнюня, Верховный Совет БССР надал декларацию об державном суверенитете статус конституционного закону. Фактично, это означало обновление незалежности Беларуси после провалу жнивенского путча в Советском Союзе. Долгий час этот день означался как День незалежности, покуль не отбылся референдум 95-го года, коли официальным днем незалежности стало 3 липня. Про незалежность Беларуси выказались белорусы замежжа.
4: У нас, скажем так, была демо-версия незалежности, якую люди на халяву отримали и не ценили ее, и тому, раз несколько год отрымалось, что у нас незалежность засталася тільки на папері.
5: Про ніяку незалежність не може бути і говорки, особливо в Білорусі, в сучасній. Хоча її немає і в західнім так званому світі. Просто є сукупність проблем.
6: Незалежність відбулася у 91-му році, якби юридично була зафіксована, але ми поступово проходимо цей шлях, і я сподіваюся, що ми все-таки на нашому віку цей шлях дійдемо.
2: Беларусы демократичной супольности обновили святкование Дня Незалежности и сборяются на то, что 25 жнивня станет святочным и выходным днем у календары Вольной Беларуси. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
7: Радио Рация. Это были новины, а зараз на дворе.
0: Погода раніцей в білорусько-польським помежі, температура 10-12 градусів, атмосферний тиск вищий за норму, 1020-1022 гектопаскалі, і так і буде на протягу цілого дня. Вітер повночний, ді повночно-заходній, на огул слабий 1-2 метри на секунду, але зрідь часу у паривах до 5-6 метрів на секунду. Много сонця днем, прогнозують синоптики, без опадка у цілому регіоні, температура, максимальная температура днем 19 градусов в Городні, 20 в Белостоку, 21 градус в Берості.
7: Радио Рация. Перше трансграничное радио ФМ.

0: Transgraniczne Radio FM.
1: 6:09 хвилин показывают годинники у Польши, а у Беларуси на годину позднее. На календаре у нас 25-й день жнивня. У початку 90-х годов день независимости Беларуси, день, коли акт об суверенитете Беларуси, Верховный Совет, тогда еще Белорусской Советской Социалистической Республики, надал акт конституционный. А Украина вчера отзначала 35-й год сучасной независимости. И про это, между иншим, будем говорить, хотя засеродимся не на святе, не на парадах, а на штодённом житці, на змаганні Украины за свою незалежность. Сегодня, 35 годов после того, как была объявлена незалежная республика Украина. И про сегодняшнюю ситуацию у тим лику и на фронте поговорим после песни.

0: на варила, ресоре, соре, сорай, на сівом цьо прикласила, оплай, ресоре.
1: Радуй. 25 хвилин застається до 7 години у Польщі, до 8 у Білорусі. Ми протягнемо тему України. Інтенсивність обстрілу у літній період була вельми висока, і в цілому Києві вельми вельми моцно потерпели і люди, і будинки. Разом з тим у побутовому плані було крихи простіше, каже білорус, який постійно живе у Києві, Валерій Бабарика.
2: Це літо було на самом деле таким, да, очень інтенсивним в плані обстрілів і всього остального, но слава Богу, ми были 2-2,5 месяца не в Киеве. Мы были, ездили по всей Украине, там было 5 локаций, на которых мы были, и атаки больше были по Киеву, Киев и Одесса. Поэтому мы как бы это пропустили, не пережили этот опыт. Но в целом Киев пострадал очень сильно от атак. Наши ребята, здесь волонтеры были, они все лето жили в Киеве, поэтому было много таких разрушений, они там помогали, приезжали, разбирали завал, и периодически, то есть, ну, с такой периодичностью, что каждую неделю Киеву, если говорить за Киев, вот, ну да, но очень много сейчас, они обострились обстрелы.
3: А як зараз виглядає ваше коло зносинов в Україні вуголі з українцями? А як вони ставляться тепер до білорусов праз опошні гэте навіне про вірогодний напад з Білорусі і так далі?
2: І лично за себе я скажу, що ніяких проблем нету по отношению ко мне, як білорусу, тому що все моє окружение знає, і не тільки окружение, але как бы, я сталкиваюсь з людьми, їжу много по стране, ми допомагаємо, много волонтерської роботи всякой делаем, і коли люди спрашують, ну, з какой там, з какого города я, откуда я? Ну, из Украины. Я говорю, что я белорус, я как бы не украинец. И во многих, в большинстве случаев, они очень отзываются хорошо о том, что, ну, как бы есть люди, которые, ну, несмотря на то, что происходит, они все равно здесь остались, они помогают, поэтому, ну, отношения очень хорошие, позитивные, поэтому никаких проблем у меня лично нету, вот, из-за этой ситуации.
3: Самые тяжкие моменты, какие вам доводилось переживать за эти часы, за лето, какие они были?
2: Это буквально вот такой пример. И наша команда, в субботу я отдал машину и отправил ребят в Чернигов, они там работали в, как волонтеры в госпитале, они помогали там военным, и не только военным, ну, в общем, такая работа была. И вот только что и машину доставили обратно на эвакуаторе, потому что прилетел дрон. Я рядом взорвался, и машина, короче, ее посекло, ну, стекла повыбивало. То есть, слава богу, все живы, то есть никаких проблем с командой нету, но вот машина пострадала, и как бы ты не знаешь, когда что случится. Это вот Чернигов был. Я ездил по 2 месяца по Украине, никаких таких проблем, ну, то есть не было с этими обстрелами, слава богу, было все нормально. Но ситуация такая, что все, допустим, заправки на ближе к востоку, там к южной части Украины, все заправки, большинство разбомблено, там, где они целые, они там обкладывают их песком, мешками с песком, обшивают как-то USB, чтобы сохранить. И мы были в Каменском, где-то Днепропетровская область, там, когда тревога, то есть никто не обслуживается на заправках, всех просят покинуть, потому что очень часто стали бить дронами именно по заправочным станциям, которые уже находятся ближе к линии вот этой военной.
3: А як ви змагаєтеся з інформаційною стомленістю, як часто дозволяєте собі відключатися від новинок по темі війни?
2: Честно, никак не сражаюсь. Новости я читаю 24, наверное, на 7. С утра встаю, я как бы чекаю, что произошло, и на протяжении дня тоже как бы я смотрю. Вот, потому что очень много сейчас происходит, ну, именно таких. Вот сегодня Одессу бомбили, эпицентры, строительные магазины большие, Полтавщину там, ну, постоянно что-то происходит. В Киеве тоже сейчас делегация приехала, там тот же, не знаю, по Мукеллах не приехал, но приезжала другая делегация, там представители европейских стран, потому что у нас, да, и поприезжали президенты, там представители. И слава богу, у нас нету обстрелов в Киеве, именно когда делегации приезжают. А когда их нету, то постоянно что-то происходит, я постоянно проверяю новости, чтобы быть в курсе. То есть абстрагироваться не получается.
3: З якими думками ви зустрікаєте гэтую осінь і що з минулого досвіду зімовки в умовах війни ви хочете улічити гэтым разом?
2: Но я думаю, что не я только думаю, но большинство людей говорит о том, как бы такие прогнозы, что это осень, зима будут очень сложными. Ну, опять же, они не оставят нас, то есть будут обстрелы, чтобы не было как бы электричества и всего остального ближе к тому, когда будет холодная пора года. Поэтому мы готовимся к этому. То есть мы знаем, мы с опыта предыдущего года, как это было, мы там закупаемся какими-то пауэрбанками, генераторами. Вот. У нас, по крайней мере, как у волонтерской организации, появилась возможность из-за людей, которые задонатили, чтобы поставить солнечные панели. Поэтому в этом плане мы как бы будем готовы к зиме. Но сейчас такой еще момент, что Россия очень много обстреливает склады наши, вот эти все хабы, там, где продукты. И честно, вот я сейчас приехал в Киев, буквально пару дней назад вернулся, много магазинов, нету большинства товаров. Вот, то есть там полки пустые, вместо них там вода стоит минеральная, и это очень печально. Вот.
1: Про ситуацию в Киеве рассказывал белорус, який весь военный час проживая на украинской территории, Валерий Бабарика, разбавляла с ним наша корреспондентка Алиса Поль.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 година, в Польше 7.
3: Война в Украине. Самое тяжкое становище на Донбассе. Ти залежить вызволение политвязня у Беларуси от выбора у России. Амбассада Франции закрыла свою медиатеку в Минску.
2: Ну, студии с новинами стаж до дырка.
3: 1644 день войны. Премьер Великобритании Энди Бернем у вересня отправится в США за ракетами «Патриот» для Украины. И он заявил, что разом с іншими европейскими лидерами планирует переконать президента Соединенных Штатов Дональда Трампа дать Украине ракеты-перехопники «Патриот» напередодні зимы. Тем часом российские войска протягивают спробы оккупации украинских земель, и самое тяжкое становище фиксируется на Донбассе. При этом на территории Запорожской области тиск и уплыв сбоку противника остаются значительно меньшими. Опошние подеи прокомментовал офицер Збройных сил Украины, давайный директор фонду сприяния демократы Юрий Міндюк.
4: В принципе, ситуация ничем не поменялась. Как и было, так и зараз далі є найскладніша напрямку, ну, в цілому Донецькій області. Там три, наскільки я пригадую, стратегічні напрямки. Тобто Росія далі демонструє бажання окупувати повністю Донецьку область, щоб Путін міг радісно прозвітувати своїм виборцям, що вони виконали місію, як вони кажуть, СВО і так далі.
3: Боевые сутыкнения в Украине щодня фиксуются на разных керунках. Огульная протяглость линии активного фронта на сегодня складает больше, чем 1000 километров. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 874 человеки. Усяго с початку президентской кампании 2020 года такий статус отримали 4774 особы. Гэтай лічбы называе правоабарончы центр «Вясна». У свою чергу ініціатыва «Дисидентбай» поведамляе про 937 політичних зняволених станом на сьогодні. З їх 126 жанчынаў, 21 чалавек быў адпраўлены на прымусовае лячэнне. Вызваленне новых груп палітвязняў прыпынілася, паколькі афіцыйны Мінск пакуль заняў пазіцыю чакання. Дадатковым фактарам уплыву на гэты працэс могуць стаць расійскія выбары, запланаваныя на восеньскі перыяд, кажа лектар і навуковы даследчык Ельскага універсітэту, драматург, сябра каардынацыйнай рады Беларусі Андрэй Курэйчык.
5: Мне здаецца, беларускі рэжым чакае на тое, як увогуле будзе развівацца сітуацыя з перамовамі, бо зараз яны проста на замарозкі. І тут ёсць два варыянты. Першы варыянт – гэта эскалацыя вайны пасля выбараў у Дзяржаўную Думу, калі Пуцін можа аб'явіць ад вялікай мабілізацыі. Зеленскі казаў, што чакаецца 300 тысяч чалавек новых. І гэта будзе адзначаць новую вялікую ваенную аперацыю, і ні да як перамоў не дойдзе.
3: Спецпасланнік ЗШ Джон Коул можа наведаць Беларусь ўжо ўвосень. Дыпламатычныя кансультацыі наконт магчымасці вызвалення чарговых груп палітвязняў працягваюцца ў закрытым рэжыме. У Беларуси с 1 вересня будут повышенные працоўныя пенсии. Повышение складе 5%. Это другое повеличение пенсии еще лета. Попередне отбылось 1 лютого плюс 10%. Повод для попередней оценки средний помер пенсии по узросте у вересня складе 1125 рублей. Это говорится у поведомления Министерства працы и социальной обороны. У Беларуси наличивается больше за 2 300 000 пенсионеров. Амбасада Франции закрыла свою медиатеку у Минску. Заля информации про сучасную Францию размещалась у Минской областной библиотеки имя Пушкина 30 годов. Как означается у поведомлений французской амбасады, франкомовная читальная заля допомагала лепш познать Францию, ей мову и культуру. Она так само служила месяцем проведения музычных, мастацких и филозовских сустрэчаў, кинопоказов, настольных гульнёв и выстав, обуджала лингвистичный интерес у детей малодшего веку. Посольство дало разуметь, что медиатека зачиняется с политических причин, означает выдание позерк. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Змінлівая хмарнасць сёння ў беларуска-польскім памежжы, ападкаў ніякіх нідзе сіноптыкі не прагназуюць. Атмасферны ціск вышэйшы за норму 1020-1022 гектапаскалі. Такі будзе на працягу цэлага дня. Вецер паўночны ды паўночна-заходні, наогул слаба адчувальны да 2-3 метраў на секунду, толькі ў парывах зрэд часу да 5-6 метраў на секунду. Температура днём 19 градусов у Гародні, 20 у Белостоку, 21 градус покажуть термометри у Берасті.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: 23 хвилины застаются до 8 годины в Польше, 9 в Беларуси. У нас теперь про житё белорусской диаспоры у Франции. И расскажет про это громадский деяч Денис Кондаков.
2: Лето проходит, как завсёды, вот починку. Шмат кто съезжает на море, на океан, в иншие краины, застаются у Франции по-разному. Там никаких таких великих и буйных мероприемств не было. Было, на французская сполка была представленная на конференции Новой Беларуси так само. Вот, але что дотычется именно французских неких подей, то ну таких внутри краинов, то их великих не было. Напомню, я может нечто и пропустил, але разголоса великого не было.
3: Чи живут белорусы у Франции так само культурой, громадскими справами, может, помогающие политвязням, як уплывающие на вось гэта беларускія?
2: Так, это та справа, якая идеи, ну, про якую можем и забываемся казать час от часу, але на самом деле все это есть, это иншая справа, что это не люди не часто не афишуют из разных причин. Ну, перше про то, перше простое, что боятся переследу для своих свояков, которые остались в Беларуси, альбо сами хотят приехать в Беларусь и разумеют, что афишевать некую допомогу политвязням, альбо свою делу у неких великих мероприемствах это так само не вельми обеспечено. Мось тому не все, что робится, и про это оно не афишуется, и про это, может быть, и не треба казать, принамсі, коли это дотычется до людей, которые не хочут, как про это казали.
3: А вот есть закрытые мероприемства для белорусов у Франции, чи у замкненном коле сустракаются белорусы?
2: Нет, так, зрозуміло, что есть такие сустречи, и шмат якія сустречи, ну, они проводились вот у меня менавіта у таким формате, про якія мы ранее казали. Мы не распаўсюджваем вельмі-вельмі широко информацию, ну, простое, что были неодноразово были такие спробы срывать мероприемства, так, некие провокации учинять их и так далее, там, ну, маем гэты досвід, таму калі нешта робім, то мы робім, там я не ведаю, распавядаем пра гэта хутчэй постфактум, чым так вось розгалас вялікі даем гэтай падзеі да таго, як яна адбудзецца.
3: Наколькі адчувальная падтрымка беларускіх ініцыятываў з боку афіцыйнага Парыжа ці там мясцовых уладаў на дадзеным этапе, ці ёсць зацікаўленасць беларускай тэмай?
2: Шчыра кажучы, вялікай зацікаўленасці няма, можна нават сказаць, што я ніколі вялікай не было, так, ну, некі ўздым быў у 2020 годзе, гэта праўда, там і гэтай успех. Плёск там, ну, напэўна, пратрымаўся менш за 2 гады, пакуль не пачалося шырокамаштабнае ўварванне ў Украіну расійскіх войскаў. Ну, вось пасля гэтага, напэўна, ўжо так Беларусь дайшла на другі план і на гэтым другім плане застаецца. Але трэба казаць, зразумела, пра тое, што ёсць розного уровня контакты, и коли на там самом высоком уровне, зрозумела, Беларусь это не проблема и не тема номер один, то локальные контакты с мясцовыми администрациями действиями, как, например, как я уже сказал, там у Лионе, у Ницы, у Анси, у некоторых інших регионах и городах, яны так больше удалые, у некоторых меньше удалые, это все залежит от конкретного человека, який находится там у мэрии зараз.
3: С какими основными проблемами координации чи там внутреннего ресурса сутыкается суполка после вот таких годов бесперепынной працы?
2: Ну так, это так само такая проблема есть, ну, некое такое коло довольно узкое, относно узкое, скажем так, и оно засталося, але то и правда, что, как уже казали, ранее колькость людей, которые готовы, ну, так, працевать, отдавать всего себе, там, весь свой вольный час, альбо шмат своего вольного часу на такие речи, на такую деятельность, ну, и она звужается по разных причинах, цалком, скажем так, зразумелых и натуральных. Одно справа, коли мы кажем там про людей, которые давно живут у Франции, так, которые занимаются этим, их уже такое сталое житё, довольно добро оформленное. Это одна речь, и другая совсем ситуация с людьми, которые только приехали, которые, скажем так, по инерции протягивали робить то, что робили в Беларуси там до 20-го года, в 20-м году, в 21-м году, а потом их нагналі праблемы побытавыя, і гэта ўсё зразумела таксама адбіваецца на рытме гэтай дзейнасці. Гэта зразумела, што людзі і выгараюць таксама псіхалагічна. Гэта яшчэ адзін такі пункт, калі не бачыш хуткіх результатаў, вынікаў, то ну гэта таксама можа быць такім фактарам, які дэматывуе.
3: Якім вы бачыце бліжэйшы восеньскі сезон, багатым на якія падзеі ці на якія дзеянні?
2: Восень так сапраўды пачынаюцца розныя мерапрыемствы. Дакладна будзе у Ніцы, можа быць, і ў іншых гарадах Францыі прэзентацыя новага пашпарту Беларусі, там гэта вядомы дакумент, але некая такая вось больш такая выязная, скажам так, будзе сесія праходзіць, дзе будуць, ну, тлумачыць, расказваць, якія ёсць перспектывы у гэтага дакумента, які ён можа адчыняць дзверы, які ёсць досвід у іншых краінах. Вось, ну, традыцыйна ноч расстраляных паэтаў, дзяды, гэта тыя даты, на якія мы не збываемся, якія сталі традыцыйнымі, на якія мы заўжды збіраемся.
1: Пра актыўнасці беларускай грамады ў Францыі расказваў грамадскі дзяяч Дзяніс Кандаков, з якім размаўляла наша карэспандэнтка Аліса Поль.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 9 година в Беларуси, 8 в Польше.
3: Война в Украине. Российцы знищили склад Червоного крыжа в Херсоне. У трех районах Беларуси пройдут сборы территориальных войск. Тихановская запрошает на особистые разговоры.
2: С новинами Стась Дадерка.
3: 1644 день войны. У вынику российской атаки беспилютниками у Херсоне загорелся склад украинского Червоного крыжа. Пожар знищил гуманитарные запасы огульным коштом прикладно 625 тысяч долларов, поведомила организация. Говорка идет в приватности про обсталевание для подрыхтовки до осенне-зимового периода и оперативного реагования на наступство обстрелу, у тамлику материалы для часового перекрытия пошкодженных домов. Сярод супрацовников и волонтеров никто не потерпел, яны протягнуть працу. Это уже, как минимум, другий склад украинского Червоного крыжа, знищенный российским ударом этим летом. Первый был цалком разбурен у вынику массированной атаки на Киев 2 липеня. Тогда было знищено около 320 тысяч одинок гуманитарной допомоги. Значную частку этих грузов доставили в Украину проз европейский механизм громадянской обороны для узмацнения готовости краины до надзвичайных ситуаций. Тем часом, Злучаные Штаты Америки не вышли у лік 50 державаў, якія далучыліся да сумеснай заявы па Украіне, агучанай у Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Сярод тых, хто падпісаў заяву, усе краіны Еўрапейскага звязу, у тым ліку Вугоршчына і Славакія, а таксама Вялікабрытанія, Канада, Аўстралія, Японія, Паўднёвая Карэя і Украіна. Аўтары заявы назвалі поўнамаштабнае ўварванне Расіі парушэннем статуту ООН і заклікалі да спынення агню аднаўлення перамоваў. Удзельнікі заявы пацвердзілі падтрымку суверэнітэту і тэрытарыяльнай целостности Украины в ее международно признанных межах, а так само закликали обеспечить отказность за злочинство, учиненное подчас войны. Заява была зроблена в день 35-годия незалежности Украины. Заважу, что США так само не долучались до трех попередних суместных заявов делегации держав ПРОАН по Украине. У протягиваемой темы навучальные сборы с войсково-обовязанными, прописанными до территориальных войск, пройдут с 25 жнивня в Березинском и Червинском районах Минской области, а с 26 жнивня в Волковыском районе Городенщины. Это выникает с поведомления Министерства обороны. Кировать сборами будут старшине райвыконкамов. На завершальном этапе сбора пройдут командно-штабные и тактичные учения. Термин проведения не удокладняется. Нагадаю, 7 липня поведомлялася про початок пляновых навучальных сборов с войсково-обовязанными территориальных войск у Маларыцкого и Драгичинского районов Берастейской области. Они протягивались до 31 липня. 6-годовый хлопчик потонул у Нёмня. Трагедия здарылася на территории Ильевского района, каля вёски Миколаева, поведомляя Республиканское товариство ратавання на водах. Хлопчик разом с маці знаходился на агросядзібе. На некалькі хвилин у женщины переключила увагу на приготовление обеду, и дитя зникло. При обследовании раки тело хлопчика было знойдено на поверхней воды мясцовым жыхаром прикладно у 2 километрах ниже по плыни. Обставины здарэння высветляются. Усяго за минулые выходные у Беларуси потонули 3 человеки, а за минулые 5 годов амаль 2000, у том лику 132 дитяти. Демократичная лидерка Беларуси Светлана Тихановская проведе особистые размовы 27 жнивня. Про это поведомляет ейная пресс-служба. Долучиться до онлайн-сустречи можно будет тягом годины с 16 до 17 по менским часе. При этом необходимо загадя зарегистрироваться. На размовах будет так само присутничать Дараца Тихановская по правовых пытаниях Леонид Морозов. Для белорусов внутри краины дело застается беспечным, отзначается у поведомления. За життя диаспоры политичная акции до значных дат, пикники, официальные або неформальные встречи. Таким чином, представники белорусской супольности у Франции активно просовывают свой парадок дня, каже громадский деяч Дзянис Кандаков.
4: Есть такие встречи, и шмат какие встречи, ну, они проводились вот именно в таком формате, про какие мы ранее казали. Мы не распаўсюджваем вельмі широко информацию, ну, простое, что были неодноразово были такие спробы срывать мероприемства, так, некие провокации учинять их и так далее, и тому. Маем гэты досвід, таму калі нешта робім, то мы робім, там я не ведаю, распавядаем пра гэта хутчэй постфактум.
3: Мясцовая суполка беларусу Францыі працягвае працу ў сферах культурнай дыпламатыі і захавання спадчыны, асноўныя намаганні накіраваныя на развіццё калектыўных праектаў і падтрымку беларусу ў краіне. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: 19 градусаў у Гародні, 20 у Беластоку, 21 градус у Берасці. Такая максімальная тэмпература сёння днём будзе ў беларуска-польскім памежжы. Атмасферны ціск вышэйшы за норму. Вецер паўночны ды паўночна-заходні, 2-3 метры на секунду, парывах да 5-6. Неба з рэчасу будзе хмарыцца, тым не менш ападкаў, прынамсі істотных сіноптыкі не прагназуюць.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 25 жнівня. У такий ж день 325 года скончился Никейский собор. Перший у истории христианства сусветный собор у Никеи, это сучасный турецкий город Изник, протягивался больше за 2 месяца. Он был скликан византийским императором Константином Великим для того, как поставить кропку у спречцы помеж бискупом Александром да ересиархом Арием. Александр виноватил Ария у блюзнерстве, бо той отмовлял боскость Христа и стверджал, что Христос не Бог, а першая и найдосконалейшая со створенных Богом истот. Тягом нескольких дён собор не мог логично доказать неправость Ария. Святитель Миколай, не вытрымавши навод удары у Ария по твары, за что был на некоторый час заборонены у святарским служении. Поводле падания, доказом христианского уявления про Бога, як про неподельную святую Троицу, з'явился цуд, створенный святителем Спиридоном. Ён узяв у руки глиняный чарапок и сказал: «Бог, як и гэты чарапок, ёсь Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святы». Разом с этими словами с черепка вырвались языки полымя, затем полилась вода и нареште утворилась глина. После этого собор отхилил арианское вероучение и затвердил символ веры для всех христиан империи. А кроме этого, на соборы так само были приняты правила для вылечения великодня у христиан.
0: Нагодник.
2: 25 жнивня 1875-го британец Мэтью Уэбб стал первым человеком, який переодолел Ла-Манш. Плывцы пересекают Ла-Манш, а докладней наибольш вузкую ягоную частку по Декалете, Дуврский пролив 32 километры у тяжких умовах. Холодная вода 15-18 градусов, хвали и ветер, а заплывы проходят при хвалеванні до 4 баллов по шкале Бафорту включно, а так само плыни, выкликанные приливами и отливами. У сувязи с гэтым за всю историю пролив Ла-Манш переодолели каля 1000 человек. Это меньше за колькость людей, якія покорили Эверест. Як я уже казал, першим у истории человечества пролив Ла-Манш переплыл британский плывец Мэтью Уэбб, и он зробил гэта за 21 годину и 45 хвилин.
0: Нагодник.
2: 25 жнивня 1991-го Верховный Совет БССР надал декларации об державном суверенитете конституционный статус и припынил деятельность коммунистичной партии Беларуси. Нагода, ну а чому не?
0: Нагодник.
3: Белорусская радиорация. Рация.ком

0: Тихановская радио рация.
1: Отказанность лежит на плечах Тихановской, насколько она здольна взять на себе абсолютно все необходимые лидерские функции.
2: Организации, которые релокуются за межу, зімкнуться, заховать связь с белорусским громадством.
3: Нагодой для пиратрусу стал пошук самогонного аппарата и самогонки.
0: Радио.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 у Польшчы.
3: Война в Украине. Дроновая атака на Киев. Помер письменник с Белостоку Игнат Карпович. 35 годов тому Беларусь стала незалежной.
2: У студии с новинами Стась Дадырка.
3: 1644 день войны. Российские оккупанты уночи атаковали Киев дронами. У Голосеевском районе у вынику падения обломков беспилотника у 16-поверховом жилом доме отбылось разбурение стенов и выбитые в окна на узровне 14-го поверха. Пожару нема. Экстренные службы працуют на месте, проинформовал мэр украинской столицы Виталий Кличко. Интенсивность обстрела у летний период в Украине была относно высокой, разом с тем у побытовым пляне было укрыто у простей. Своими назираниями поделился мясцовый белорус Валерий Бабарыка.
4: Это лето было на самом деле таким, да, очень интенсивным в плане обстрелов и всего остального, но слава богу, мы были 2-2,5 месяца не в Киеве. Мы были, ездили по всей Украине, там было 5 локаций, на которых мы были, и атаки больше были по Киеву. Киев и Одесса. Поэтому мы как бы это пропустили, не пережили этот опыт. Но в целом Киев пострадал очень сильно от атак.
3: У протяг военной темы у Киеве отбылось поседжение коалиции охвочих, краины, якой домовились узмацнить войсковую и энергетичную подтримку Украины. По выниках сустречи урад Великобритании опубликовал коммюнике. Згодно с документом, лидеры краины заявили про повеличение войсковой подтримки Украины, найперш для узмацнения системы супротиповетренной обороны и поширения супрацовництва с оборонной промысловостью, у том лику про передачу Украине отповедных технологий. Коалиция так само обязалась узмацнить санкции супроти российского военно-промыслового комплексу и тех, кто его подтримливая. А на адрес российских уладов прогучал заклик погодиться на полное, неоткладное, безумовное спынение огню по теперешней линии судокранания. Лидеры так само погодились с необходимостью неоткладно допомогчи энергетичному сектору Украины на передодні будущей зимы, у тем лику про фонд подтримки энергетики Украины и поставки специализованного обсталявания. Президент Украины Владимир Зеленский по выниках посяджения поведомил, что Украина отримає новые войсковые и энергетичные пакеты, сродки СПА и сродки для вытворчести беспилотников. Помер Игнат Карпович, один из наиведомейших сучасных письменников Польши. Про ягоную смерть поведомила выдавництво «Литератське», отзначивши, что он вывел польскую литературу новое вымярение. Аутру было 50 год. Карпович народился у Белостоку, а первые годы жил у вёсцы Случанка за 15 километров от белорусской мяжи. Он казал, что ягоной первой мовой была белорусская. Родный дядька письменника покудели белорусский мастак Лявон Тарасевич. У литературы Игнат Карпович дебютовал по-польску у 2006 годе, с того часу выдал 10 книгов, 5 диких трапили у топ-7 головной польской литературной премии «Нике». Дата дня. 35 годов тому Верховный Совет БССР надал декларацию об державном суверенитете статус конституционного закону. Фактично это означало обновление независимости Беларуси после провала Жнівинского путча у СССР. Долгий час этот день отзначался как день независимости, покуль не отбыл референдум 1995 года, коли официальным днем незалежности стало 3 липня. Про незалежность Беларуси выказались белорусы замежжа.
5: У нас, скажем так, была демо-версия незалежности, якую люди на халяву отримали и не ценили ее, и тому просто несколько год отрымалось, что у нас незалежность засталась только на паперы.
6: Про никакую незалежность не может быть и говорки, особенно в Беларуси в сучасной, хотя яе няма і в заходнім так званым свеце. Просто ёсць сукупнасць праблем.
7: Незалежнасць адбылася ў 91-м годзе, як бы юрыдычна была зафіксавана, але мы паступова праходзім гэты шлях, і я спадзяюся, што мы ўсё-такі на нашым веку гэты шлях дойдзем.
3: Беларусы, прадстаўнікі дэмакратычнай супольнасці, аднавілі святкаванне Дня Незалежнасці, спадзяюцца на тое, што 25 жніўня стане святочным і выходным днём у календары вольнай Беларусі. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце рацыя.ком альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Сьогодні у день на білорусько-польському поміжжі змінлива хмарність. Істотних опадків не чекається. Температура повітря від 18 до 21 тепла. Вітер повночний і повночно-заходний. Від слабого до умеренного. Атмосферний тиск вище за норму.
0: Радіо «Рація». Перше трансгранічне радіо «ФМ».

0: молодь, это абсолютно раздумело.
1: Сбок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этничной меньшинства.
2: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
3: Радиорация

уплывать на стан сердца, легких и нервовой системы человека. Не, конечно, коли живешь на 21-м, например, и лифт не працует, но тут и сердце, и легкие, и нервовая система. Поводле даденных доследования, проживание на 7-м поверсе и вышей повеличивая рызыку смерти от сердечного приступа. А кроме того, у жыхароў верхних поверхов частей назираются онкологичное захворывание и запаленчие процессы. Это злучано с меньшей доступностью кислорода на вышине и изменами атмосферного тиску, что особливо тяжко переносят люди пожилые. Молодые люди адаптуются до этих умовов лягчей, але протяглое проживание на верхних поверхах все ровно может оказывать негативное уздеяние на здоровье. Житё на перших поверхах так само не позбавлено погрозов. Поветра тут больше забружена праз близкость автомобильных дорог и промысловых выкидов. А кроме того, транспортный шум оказывая нагрузку на нервовую систему, что может привести до хроничного стресса и проблем со сном. Легочная система так само покутая от дробно-дисперсных частиц, якія знаходятся, вядома ж, у поветры. Навуковцы пришли до высновы, что наибольш безпечно для здоровья проживать на поверхности верхах с другого по четвертый. Тут узровень забруживания поветра и шумовой нагрузки нижей, чем на перших поверхах, а уплыв разреженного поветра и скока утиску минимальны. Так само жыхары этих поверхов находятся у меньш уразливым становище при экстренных неких ситуациях, там, например, той самый пожар. Цікава, але с пункту гледжання психичного здоровья проживание на верхних поверхах может быть больше корыстным. Чем выше и поверх, тем меньше шуму от улицы, что содействует снижению уровня стресса и улучшению якости сну. Ну, однако тут важно, конечно, есть баланс, да и некие там индивидуальные особливости организма, так само индивидуальные особливости кватеры и так далее, и так далее. Конечно, может, тут и мают рацию канадские навуковцы. Увогуле, это доследование не яны першие придумали, и не яны першие, и не апошние, я упомянен, провели. Саправды были такие новины про то, что лепш увогуле там жить недзе там от третьего по шостый, вот тут, бачите, от другого по четвертый. Ну, это, ведайте, это в залежности от того, як лечить.

Пол Маккартні на хвалях Белорусской радио рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берести Белая Подляска, наш сайт рация.com. Привитание усім, особливо тем, кто только-только долучился до нашей компании. Ну и традиционный час нагадать про надворье. Сегодня у день тут, на белорусско-польском помежже. Зменливая хмарность, истотных опадков не чакается. Температура по ветру от 18 до 21 тепла, ветер полночный и полночно-заходний, от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше и за норму.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Война в Украине. Самое тяжкое становище на Донбассе. Ти залежить вызволение политвязня у Беларуси от выбора у России. Амбассада Франции закрыла свою медиатеку у Минску.
2: У студии с новинами Стась Дедерка.
3: 1646 день войны. Премьер Великобритании Энди Бернем у вересня отправится в Злучшенные Штаты Америки за ракетами Patriot для Украины. И он заявил, что разом с иншими европейскими лидерами плянуе переконать президента Злучшенных Штатов Дональда Трампа отдать Украине ракеты-перехопники на передодні зимы. Тем часом российские войски протягивают спробы оккупации украинских земель, и самое тяжкое становище фиксуется на Донбассе. При этом на территории Запорожской области тиск и уплыв с боку противника остаются значительно меньшими. Опошние подеи прокомментовал офицер Збройных сил Украины, давайный директор фонду «Спрояние демократы» Юрий Міндюк.
4: В принципе, ситуация ничем не поменялась. Как и было, так и зараз далі є найскладніше напрямку, ну, в цілому Донецькій області. Там три, наскільки я пригадую, стратегічні напрямки. Тобто Росія далі демонструє бажання окупувати повністю Донецьку область, щоб Путін міг радісно прозвітувати своїм виборцям, що вони виконали миссию, как они говорят, СВО и так далее.
3: Боевые сутыкнения в Украине щодня фиксуются на разных керунках. Огульная протяглость линии активного фронта на сегодня складает больше, чем 1000 километров. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признаны политическими вязнями 874 человеки. Усяго с початку президентской кампании 2020 года такий статус отримали 4774 особы. Эта личба называя правооборонший центр «Вясна». У свою чергу инициатива диссидент Бай повідомляє про 937 політичних зняволених станом на сьогодні, з їх 126 жанчинов, 21 чоловік був відправлений на примусове лечення. Визволення нових груп політв'язнів припинилося, поскольку офіційний Мінськ поки зайняв позицію чекання. Додатковим фактором впливу на цей процес можуть стати російські вибори, заплановані на осінський період, каже лектор і науковий дослідчик Єльського університету, драматург, сябра Координаційної ради Білорусі Андрій Курейчик.
5: Мне кажется, белорусский режим чекает на то, как увогуле будет развиваться ситуация с перемовами, бо зараз они просто на заморозке. И тут есть два варианта. Первый вариант – это эскалация войны, а после выбора в Державную Думу, когда Путин может объявить о великой мобилизации, Зеленский сказал, что чекается 300 тысяч человек новых, и это будет означать новую великую военную операцию, и ни до яких перемог не дойде.
3: Спецпосланник США Джон Кол може наведать Беларусь уже в осень. Дипломатичные консультации на конт махчимости вызволения черговых групп политвязнев протягиваются в закрытом режиме. У Беларуси с 1 вересня будут повышенные працовные пенсии. Повышение складе 5%. Это другое повеличение пенсии у сёлета. Попередне отбылося 1 лютого, плюс 10%. Поводле попередней оценки, средний помер пенсии по узросте у вересни складе 1125 рублей. Это говорится у поведомления Министерства працы и социальной обороны. У Беларуси наличивается больше за 2 миллиона 300 тысяч пенсионеров. Амбасада Франции закрыла свою медиатеку у Минску. Зале информации про сучасную Францию размещалась у Минской областной библиотеки имя Пушкина 30 годов. Как означается у поведомления французской амбасады, франкомовная читальная заля допомагала лепш познавать Францию, ее мову и культуру. Она так само служила месяцем проведения музычных, мастацких и филозовских сустречев, кинопоказов, настольных гульнев и выставов, обуджала лингвистичный интерес у детей молодшего веку. Посольство дало зрозуміти, що медіатека зачиняється з політичних причин, означає видання «Позірк». Наші новини доступні так само на сайті рація.ком або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск про згодину.
0: Радіо Рація. Гэта былі новини. А зараз надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 да 21 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні, ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя. Аўторак сёння на календары 25 жніўня. Гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец тут. Запрашаю ў чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут друга река, All Time Low, таксама One Rip Паблік, дэмонады і іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне. Тут ізноў краязнаўчая вандроўка Радыё Рацыя уздоўж падзеленай Беларусі.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Трансгранічне радіорація.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
2: Цитатник.
1: А з телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записів?
2: Нататник.
1: А нататник з нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 25 жнівня. У такий ж день 325 года скончился Никейский собор. Перший у истории христианства сусветный собор у Никеи, это сучасный турецкий город Изник, протягивался больше за 2 месяца. Он был скликан византийским императором Константином Великим для того, как поставить кропку у спречцы помеж бискупом Александром да ересиархом Арием. Александр виноватил Ария у блюзнерстве, бо той отмовлял боскость Христа и стверджал, что Христос не Бог, а першая и найдосконалейшая со створанных Богом истот. Тягом нескольких дён собор не мог логично доказать неправость Ария. Святитель Миколай, не вытрымавши навод удары у Ария по твары, за что был на некоторый час заборонены у святарским служении. Поводле подания, доказом христианского уявления про Бога, як про неподельную святую Троицу, з'явился цуд, створанный святителем Спиридоном. Ён узяв у руки глиняный чарапок и сказал: «Бог, як и гэты чарапок, ёсь Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святый». Разом с этими словами с черепка вырвались языки полымя, затем полилась вода и нареште утворилась глина. После этого собор отхилил арианское вероучение и затвердил символ веры для всех христиан империи. А кроме этого, на соборы так само были приняты правила для вылечения Великодня у христиан.
0: Нагодник.
3: 25 жнивня 1875-го британец Мэтью Уэбб стал первым человеком, який пераодолел Ла-Манш. Плывцы пересекают Ла-Манш, а докладней наибольш вузкую ягоную частку по Декалете, Дуврский пролив 32 километры у тяжких умовах. Холодная вода 15-18 градусов, хвали и ветер, а заплывы проходят при хвалеванні до 4 баллов по шкале Бафорту уключно, а так само плыни, выкликанные приливами и отливами. У сувязи с гэтым за всю историю пролив Ла-Манш пераодолели каля 1000 человек. Это меньше за колькость людей, якія покорили Эверест. Як я уже казал, першим у истории человечества пролив Ла-Манш переплыл британский плывец Мэтью Уэбб. Ён зрабіў гэта за 21 годину и 45 хвилин.
0: Нагодник.
3: 25 жнівня 1991-го Верховный Совет БССР надав декларации об державном суверенитете конституционный статус и припинил деятельность Коммунистической партии Беларуси. Нагода, ну а чому не?
0: Нагодник.

0: Радіо «Рація». Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно-Подляшки.
0: 99,2 FM. Уздовж поділеної Білорусі. Уля Шуб з Дейгана Шеренда вандрують по довоєнної білорусько-польської межі.
2: Вітаємо з вёскі Скрабатуни. Нам менавіта тут удалося знайсці одного з немногіх у Білорусі гадовцу коней білоруської породи – дорогих нащадків диких тарпанов.
3: Вёска Скрабатуни міститься на березі озера Великий Супонець, по яким до 17 вересня 1939 года проходила межа поміж Сходній і Заходній Білоруссю. На польському березі озера можна було спокійно ловити рибу, а на совєтському боку не дозволяли навіть підходити до озера.
4: Это была до 39-го года, тут межа была помеж Советским Союзом и Польшей. То есть вот это уже была польская территория, а там по ту сторону озера уже была советская. Ну, кто-то кажет, что навод по этим островку помеж озерах проходила граница и межа, и там слуп стоял уже межавый такие, а... Кто-то кажет, что ну, по некоторых картах на вот, польских границе показано по той стороне уже озер на Волгу. То есть это вроде как они все были по Польше. Оба озера. Ну, ничего не засталось. Не засталось. Я на вот и островок помеж озер специально доследовал на тему. Казали, что там слуп стоял, значит, нечто ж должно застаться. Ничего там такого нема. На вот как якое узвыше, где что им там. Нічого нема. До війни і були там ось була сядіба панська. Там і зараз можна ще бачити ці подмурки. Ось дуб великий росте, шалковиця росте. У пана була шалковиця така. Ну, така ягода, яка навіть кримська, я б сказав, да не нашого тут походження. Яблуні є такі вельми нічого собі ще. Это наша мелюзга. Сейчас будет попрошайник. Ходи сюда.
0: Уздовж поделенной Беларуси. Наши корреспондентки вандруют по довоенной белорусско-польской межи.
4: И она отметная чем? И она створалась для народу. Это мало что для народу створается в нашей краине. А вот она створалась именно для народа. И она вельми неприхотливая. Да ежи, да умов. И она... Як самі білоруси, по характеру вельми така толерантна, вельми-вельми. Ця порода має у собі великі-великі примісі колісті диких ще тарпанов. Знавать так, і заховалися атавізми у вигляді таких адмітин, мастей, рамень на спині, зіброїдності, як кажуть по-руску, на ногах і так далі. Зараз все бачите, покажу.
2: Яны якби выкарыстоўваліся так перш за ўсё так у гаспадарчых таких работах?
4: Перш за ўсё гаспадарчых і перш за ўсё менавіта ў сялянскіх гаспадарках мелкіх. Яны не ствараліся для вялікіх там калгасаў, бо яны самі па сабе невялікія даволі. Але калі гаварыць пра іх якасці, працоўныя такія якасці, яны у параўнанні з іншымі породами такими тяжеловозными, да, скажем, они есть тяжеловозные, есть упряжные, вот разница немножко, да, тяжеловозы, они покрупнее, помощнее, как бы. Олежка, если говорить про пиролик на одинку массы, на килограмм массы, это самые процессдольные, самые тяговитые. И они универсальные в использовании. Их можно и верхом, и в упряжи, и как продуктивная порода, то есть... Кумыс их получает, ну, молоко и мясо. И они довольно таки скороспелые, как кажут.
2: Что маль пропадает на Беларуси?
4: И она маль пропадает. Ну, это, ведаете, как и все. У нас экономика править балом во всех галинах життя нашего. На жаль. И то, что это нащадство, скажем так,

Война в Украине, дроновая атака на Киев. Помер письменник с Белостоку Игнат Карпович 35 годов тому. Беларусь стала незалежной. Про это и про иншее. Вось уже литерально про 7,5 хвилинок на хвалях белорусского радио рация расскажет Стась Дадерка.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: 14-я година у Білорусі, 13-я у Польщі.
3: Война в Украине. Дроновая атака на Киев. Помер письменник с Белостоку Игнат Карпович. 35 годов тому Беларусь стала незалежной.
2: У студии с новинами Стась Дедерка.
3: 1644 день войны. Российские оккупанты уночи атаковали Киев дронами. У Голосеевском районе у вынику падения обломков беспилотника у 16-поверховом жилом доме отбылось разбурение стенов и выбитые в окна на узровне 14-го поверха. Пожару няма. Экстренные службы працуют на месте, проинформовал мэр украинской столицы Виталий Кличко. Интенсивность обстрела у летний период в Украине была относно высокой, разом с тем у побытовым пляне был укрыт у простей. Своими назираниями поделился мясцовый белорус Валерий Бабарыка.
4: Это лето было на самом деле таким, да, очень интенсивным в плане обстрелов и всего остального, но слава богу, мы были два с половиной месяца не в Киеве. Мы были, ездили по всей Украине, там было 5 локаций, на которых мы были, и атаки больше были по Киеву. Киев и Одесса. Поэтому мы как бы это пропустили, не пережили этот опыт. Но в целом Киев пострадал очень сильно от атак.
3: У протяг военной темы у Киеве отбылося поседжение коалиции охвочих, краины, якой домовились узмацнить войсковую и энергетичную подтримку Украины. По выниках сустречи урад Великобритании опубликовал коммюнике. Згодно с документом, лидеры краины заявили про повеличение войсковой подтримки Украины, найперш для узмацнения системы супротьповетренной обороны и поширения супрацовництва с оборонной промысловостью, у том лику про передачу Украине отповедных технологий. Коалиция так само обязалась узмацнить санкции супроти российского военно-промыслового комплексу и тех, кто его подтримливая. А на адрес российских уладов прогучал заклик погодиться на полное, неоткладное, безумовное спынение огню по теперешней линии судокранания. Лидеры так само погодились с необходимостью неоткладно допомогчи энергетичному сектору Украины на передодні будущей зимы, у тем лику про фонд подтримки энергетики Украины и поставки специализованного обсталявания. Президент Украины Владимир Зеленский по выниках посяджения поведомил, что Украина отримає новые войсковые и энергетичные пакеты, сродки СПА и сродки для вытворчести беспилотников. Помер Игнат Карпович, один из наиведомейших сучасных письменников Польши. Про ягоную смерть поведомила выдавництво «Литератське», отзначивши, что он вывел польскую литературу у новое вымярение. Аутру было 50 год. Карпович народился у Белостоку, а первые годы жил у вёсцы Случанка за 15 километров от белорусской мяжи. Он казал, что ягоной первой мовой была белорусская. Родный дядька письменника покудели белорусский мастак Лявон Тарасевич. У литературы Игнат Карпович дебютовал по-польску в 2006 году. С того часу выдал 10 книгов, 5 из яких трапили у топ-7 головной польской литературной премии «Нике». Дата дня. 35 годов тому Верховный Совет БССР надал декларацию об державном суверенитете статус конституционного закону. Фактично это означало обновление независимости Беларуси после провалу Жнівинского путча у СССР. Долгий час этот день отзначался как День независимости, покуль не отбыл референдум 1995 года, коли официальным днем незалежности стало 3 липня. Про незалежность Беларуси выказались белорусы замежжа.
5: У нас, скажем так, была демо-версия незалежности, якую люди на халяву отримали и не ценили ее, и тому просто несколько год отрымалось, что у нас незалежность засталась только на паперы.
6: Про никакую незалежность не может быть и говорки, особливо в Беларуси в сучасной. Хотя ее нема и в заходнем так званом свете. Просто есть сукупность проблем.
7: Незалежность отбылась в 91-м годе, как бы юридично была зафиксована, але мы поступово проходим этот шлях, и я сподіваюся, что мы все-таки на нашем веку этот шлях дойдем.
3: Белорусы, представники демократичной супольности, обновили святкование Дня Незалежности, сподіваются на то, что 25 жнивня станет святочным и выходным днем у календары вольной Беларуси. Наши новины доступны так само на сайте рация.com, альбо на аккаунтах рации, у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз надвор'я.
2: Сьогодні у дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Температура паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, аўторак сёння на календары 25 жніўня. Хвалі беларускага радыё Рацы, Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 6 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
8: 25 жніўня, аўторак. Цэнтр культуры Сродамісце, што па вуліцы Кінінскага ў Беластоку, запрашае на унікальнае адкрыццё выставы юных талентаў ва ўзросце ад 7 да 13 гадоў. На працягу некалькіх тыдняў пад кіраўніцтвам выкладчыц Магдалены Петрашко і Наталі Ефімчук удзельнікі цэнтру Сродамісце стваралі творы, якія літаральна выскокваюць з рам і трапляюць у прысутнасць гледача. Гэта шматмерныя тэкстуры, смелае спалучэнне акрылавых фарбаў, структурных матэрыялаў і зіхатлівай пазалоты, што стварае трохмерны свет экзатычнай флоры і фауны. Вернісаж выставы пачнецца 18 гадзіне ў цукерні «Сова» у гандлёвым цэнтры «Альфа» ў Беластоку. Уваход вольны. Культурнае таварыства «Тыбель» ды музей асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашаюць адведаць выставу 8-га пленэрнага майстар-класу па жывапісе і скульптуры «Мая малая радзіма». Майстар-клас праходзіў з траўня па чэрвені на музейнай плошчы і ў навакольных лясных мястэчках. Падляскі інстытут культуры запрашае адведаць выставу працаў Эвы Агнешкі «Зэмло». Выстава спалучае дзве, здавалася б, розныя, але тэмы, якія прымушаюць задумацца. Яйка – сімвал жыцця і замена месцамі. Першую мастачка выкарыстоўвае як адпраўную кропку для апавядання пра чалавечае існаванне. Яйка з'яўляецца ў яе працах як рэалістычны элемент кампазіцыі, так як і метафара жыцця, яго трансфармацыі, далікатнасці і мімалётнасці. Апошняя замена месцамі прапануе падрыўны погляд на адносіны паміж чалавекам і жывёльным светам. Што адбываецца, калі жывёла становіцца назіральнікам, а чалавек аб'ектам яе позірку. З іроніяй і гумарам мастачка заклікае нас задумацца пра нашыя паводзіны, адказнасць, эмпатыю і месца чалавецтва ў прыродным свеце. Выстава працуе ў галерэі «Піку», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку да 19 верасня з аўторка па суботу з 10 да 17 гадзіны. Уваход на выставу вольны.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
9: Беласток і Падляшша.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 15-я година у Беларуси, 14-я у Польши. Война в Украине. Самое тяжкое становище на Донбассе. Ти залежить вызволение политвязня у Беларуси от выбора у России. Амбассада Франции закрыла свою медиатеку у Менску. З навінамі стась Дедерка. 1644 день войны. Премьер Великобритании Энди Бернем у вересні отправится в Злучшенные Штаты Америки за ракетами Patriot для Украины. И он заявил, что разом с іншими европейскими лидерами плянует переконать президента Злучшенных Штатов Дональда Трампа отдать Украине ракеты-перехопники на передодні зимы. Тем часом российские войски протягивают спробы оккупации украинских земель, и самое тяжкое становище фиксуется на Донбассе. При этом на территории Запорожской области тиск и уплыв сбоку противника остаются значительно меньшими. Опошние подеи прокомментовал офицер Збройных сил Украины, довоенный директор фонду «Спрояние демократы» Юрий Міндюк.
3: В принципе, ситуация ничем не поменялась. Как и было, так и зараз далі є найскладніша на напрямку, ну, в цілому Донецькій області. Там три, наскільки я пригадую, стратегічні напрямки. Тобто Росія далі демонструє бажання окупувати повністю Донецьку область, щоб Путін міг радісно прозвітувати своїм виборцям, що вони виконали миссию, как мне кажется, СВО и так далее.
2: Боевые сутыкнения в Украине щодня фиксуются на разных керунках. Огульная протяглость линии активного фронта на сегодня складывает больше, чем 1000 километров. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признаны политическими вязнями 874 человеки. Усяго с початку президентской кампании 2020 года такий статус отримали 4774 особы. Эта лишь бы называя правооборонший центр «Вясна». У свою чергу инициатива диссидент Бай повідомляє про 937 політичних зняволених станом на сьогодні, з їх 126 жанчинов, 21 чоловік був відправлений на примусове лечення. Визволення нових груп політв'язнів припинилося, поскольку офіційний Мінськ поки зайняв позицію чекання. Додатковим фактором впливу на цей процес можуть стати російські вибори, заплановані на осінський період, каже лектор і науковий дослідчик Єльського університету, драматург, сябра координаційної ради Білорусі Андрій Курейчик.
4: Мне кажется, белорусский режим чекает на то, как увогуле будет развиваться ситуация с перемовами, бо зараз они просто на заморозке. И тут есть два варианта. Первый вариант – это эскалация войны, а после выборов в Державную Думу, когда Путин может объявить о великой мобилизации. Зеленский сказал, что чекается 300 тысяч человек новых. І гэта будзе адзначаць новую вялікую ваенную аперацыю, і ні да якераму не дойдзе.
2: Спецпасланнік ЗША Джон Кол можа наведаць Беларусь ужо ў восень. Дыпламатычныя кансультацыі наконт магчымасці вызвалення чарговых груп палітвязняў працягваюцца ў закрытым рэжыме. У Беларуси с 1 вересня будут повышенные працовные пенсии. Повышение складе 5%. Это другое повеличение пенсии все лето. Попередне отбылось 1 лютого, плюс 10%. Поводле попередней оценки, середний помер пенсии по узросте у вересня складе 1125 рублей. Это говорится у поведомления Министерства працы и социальной обороны. У Беларуси наличивается больше за 2 300 000 пенсионеров. Амбассада Франции закрыла свою медиатеку у Менску. Зале информации про сучасную Францию размещалась у Менской областной библиотеки имя Пушкина 30 годов. Как означается у поведомления французской амбассады, франкомовная читальная заля допомагала лепш познавать Францию, ее мову и культуру, и она так само служила месяцем проведения музычных, мастацких и философских сустрэчаў, кинопоказов, настольных гульняв и выставов, обуджала лингвистичный интерес у детей молодшего веку. Посольство дало зрозуметь, что медиатека зачиняется с политичных причин, означает выдание «Позерк». Наши новины доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: На беларуска-польскім памежжы ў гэты аўторак пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў, тэмпература паветра плюс 19-21.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: творится в Беларуси в 21 веке. Моя дочь вчера поехала к другу ночевать в деревню. Она боится.
1: А гэты рэпартаж прысвечаны лёсам двух жанчынаў. Кіра Баярынка, ад нараджэння менская жыхарка, выехала з Беларусі ў жніўні 2021 году. Валянтэрка ў Беларусі, Украіне, Польшчы. І яшчэ адна гераіня нашай гісторыі – гэта Ірына Шчасная, журналістка навіннага тэлеграм-каналу. Была кінута нялюдскім рэжымам Беларусі ў калонію, дзе і адбыла тэрмін каля 4 гадоў.
2: Я выезжала из-за протестов, которые были в 2020 году, когда все началось. Я была свидетельством, как избивают белорусов в тюрьмах, как сажают на сутки просто за то, что люди мирно выходили. Я решила, что таким людям треба допомагать и треба нечто робить. Я стала волонтером. Моя основная задача это было у тым, чтобы людей, которые забирают на сутки, связываться с ихними родственниками, собирать до их передачи, шукать их, потому что информация от родственников скрывалась, где кто находится, кто куда был отвезен, потому что это был просто хапун, выбегали люди в черной одежде, в шлемах, с дубинками в руках, избивали их и просто возили в неизвестном направлении.
3: Коли вот в этой колонии только начали появляться политичные, на нас глядели, ну, як на нейкую там заморскую дзіковінку, бо гэта нешта незвычайнае, гэта такія артыкулы, якія яны нават і не чулі. Яны прыглядаваліся, хто мы і што мы. Канешне, былі сярод іх такія, якія працавалі на міліцыю, і такія жанчыны мелі негатыўнае на нас, да нас стаўленне, але яны проста рабілі загад, што ім скажа міліцэйскае рукаводства. Былі і нармальныя, не гледзячы на артыкулы, але там жа ж яшчэ існавала такая практыка, што калі ты звычайная крымінальніца і падтрымліваеш стасункі з палітычнай, то цябе за гэта могуць наказаць. Я ведаю жанчыну, якая сядзела за хабар, і тая жанчына сябравала з адной палітычнай. І вось калі прыйшоў тэрмін камісіі па вызваленню, тая жанчына не прайшла камісію, а ёй на камісіі так і сказалі, што ну вось будзеш наступны раз ведаць, з кім сябраваць. Таму было такое, што з намі і баяліся за лішні раз проста паразмаўляць. Бо адміністрацыя ну, за гэта магла караць.
2: Ка мне врываліся в дом КГБшнікі, они затрымали, они разнесли мне пол дома, просто разнесли, требуя, чтобы я сказала свой пароль от телефона. Для меня самый жах был, потому что мужа-брат был не полнолетний, а один из тех, кто ворвался ко мне, размахивал своей зброей, и это было очень небезопасно. Я весь час смотрела на зброю и на небезпеку, потому что рядом находился неполноходовый ребенок.
4: Мое мнение, что патриот не может бить свой народ. Как можно бить свой народ? Этим самым ты показываешь, что он тебе совершенно безразличен.
2: Мне сказали, что со мной будет проведена беседа, хотя я их просила взять с собой леки, которые на той момент должна была принимать каждый день для своего здоровья. Мне не позволили взять с собой ничего, ни леков, ничего. Меня и моего мужа забрали тогда и повезли в КГБ на допрос. Целую ночь проводился так называемый допрос. Мне была предъявлена тогда статья 242, часть 1, удел массовых беспорядков, администратор. Я требовала всю ночь своего адвоката, либо вызова скорой. Мне не предоставили ни того, ни другого. На меня тиснули, как я подписала и во всем созналась. Полночи я вообще ничего не хотела подписывать, потому что, в принципе, а в чем сознаваться было? В том, что я считала, что нужно допомогать людям, в том, что я так само зарабила свой выбор, и это был выбор, то как только я напишу все и признаюсь в том, что я делала на районе, в том, что я волонтерила, получается, в том, что я участвовала в митингах и все в остальном, мне вызовут скорую.
5: Мы незадоволены тем, что нас трошки подманули, не залечили наши голосы на выборах, и зараз мы бачим не того керовника країни, якого обирали.
3: На момент моего вызволения туль по подликах было около сотни политичных женщин. Когда я туда только приехала, меня туда привезли этапом, нас было вельми мало, ну, может, человек до 15. Але с каждым разом, с каждым тыднем, это лишь бы все большело и большело, и, на жаль, уже зараз десять, ну, может, не около сотни, но близко. Да, палітычных падкрэсленае асабістае стаўленне. Палітычным шмат чаго забаронена. Ім нельга наведаваць царкву. Амаль што ўсім нельга наведаваць спортзал. Палітычным нельга хадзіць у клуб на нейкія забаўляльныя мерапрыемствы. Вельмі адчуваецца розніца між звычайнымі крымінальніцамі і палітзняволенымі жанчынамі. Людзі вельмі розныя. Ад тых, у каго нават двухкласавай адукацыі няма, да кандыдатаў наук. Разумееце, калі вось у гэтай калоніі толькі пачалі з'яўляцца палітычныя, на нас глядзелі як на нейкую там заморскую дзіковінку, бо гэта нешта незвычайнае, гэта такія артыкулы, якія яны нават і не чулі. Былі сярод іх такія, якія працавалі на міліцыю. Былі і нармальныя, не гледзячы на артыкулы. Калі-нікалі чулі такія меркаванні, што дзякуй, вы змагаліся і за нас, але гэта было шэпатам, каб, не дай Бог, не пачула адміністрацыя, бо тую там звычайную крымінальнасць за гэта проста, ну, не ведаю, што б ёй зрабілі.
2: Взяла на себя все и просто в конце добавила, и все, что в мире не делается, совершила тоже я. КДБшник был злой, он там что-то порвал последнюю страницу, начал кидаться, сказал все. Времени переписывать нету, уже светало, что мы поедем в Следственный комитет. И в Следственном комитете он рекомендует мне признаться, если я хочу вернуться домой. Когда мы приехали в Следственный комитет, мне назначили следователя Гадаеву. Я сразу следователю сказала, что я ни в чем не буду признаваться без своего адвоката, и я себя очень плохо чувствую. Я требую вызова адвоката и требую вызова врача, скорой, не знаю, кто у вас есть. Мне предоставили бесплатного защитника, и как только подошел ко мне мой защитник, он у меня спросил, готова ли я подписать чистосердечное признание. Я ему сказала, что я ничего в таком состоянии подписывать не намерена. Я требую врача. Трое суток я лежала в больнице с конвоем. Проводилось обследование. Потом ко мне подошла врач и сказала, что в больнице очень мало места и что они не могут тримать одну меня и дежуривший со мной конвой, который сменялся каждый день в отдельной палате. Меня переведут в общую палату. Этот, наверное, факт стал для меня не

0: снимали возле палаты. Я подумала еще, что если уж мне так не повезло, почему другие белорусы должны терпеть рядом с собой этих конвойных, которые просто легли в больницу на лечение?
1: Я молюсь, чтобы он ушел уже скорее.
2: Страйк. Другого шляху у нас нема.
3: Шмат людей подтримає.
2: Думаю, что шмат. Другого шляху у нас нема. Думаю, страйк и только страйк. Однозначно.
0: Меня отвезли на Володарку. А в итоге я просидела на Володарке полгода. На Володарке мне пришлось много чего. То, что я оказалась беременной, и на 6-м месяце беременности я родила мертвого рожденного ребенка. У меня была там попытка суицида. Потом мне ограничили переписку с моими родными, с мужем, с мамой, с адвокатом, со всеми людьми. То есть мне ограничили переписку, чтобы вы понимали, с тем человеком, который меня должен защищать. Это была единственная моя связь с внешним миром. Это я уже узнала после освобождения, так называемого. Вернее, даже не освобождения, а перевода под поручительство до суда. В мою камеру ворвался конвой, сказал с вещами на выход. Первая мысль у меня была о том, что Гадаева еще месяц назад обещала, что если я не начну говорить, то они начнут мне просто прикреплять новые статьи, которые разрабатывают, и отправят меня на Жодина. Что на Жодина умовы еще хуже, чем на Володарке. И почему-то я решила, что меня хотят отправить на Жодина. Но меня отвезли в следственный комитет. Там один из КГБшников, который меня принимал, были еще какие-то люди в форме, был прокурор, это был мой адвокат. У меня случился нервный срыв в этот день, потому что я подумала, если меня убивают и уничтожают медленно на Володарке, значит, мне на Жодина точно сделают так, что я не выйду из тюрьмы. Мне тогда, чтобы успокоиться, дали очень много успокоительных. У меня уже все плыло перед глазами. Я уже не бачила вообще, что я подписываю.
4: Не забудем! Не простим!
0: Меня перевозили в наручниках, как особо опасную преступницу. Мне сказали, тебе надо только эти документы подписать, и все. Я спросила, что это за документы, мне сказали, ты можешь прочитать. Я попыталась почитать, у меня все плыло перед глазами, литеры просто расплывались. Спросила у своего адвоката, доверившись ему, можно ли мне это подписывать. Он сказал, подписывай, не бойся. И я подписала.
4: Не забудем, не простим!
5: Не забудем, не простим! Не забудем, не простим! Не забудем, не простим!
6: Як паглядзець, улічывая то, якія тэрміны даюць апошнім часам людзям, по 10, по 12, по 8 год, то мои 4 года уже и не поддаются, что это так шмат. Але на той момент, конечно, это было достатково. Умовы, место. Я спочатку трапила у СИЗА. СИЗА один города Менска. Потом у Могилевская СИЗА. А пошних 2 года и 10 месяцев своего изневоления я провела у Гомельской колонии номер 4.
0: Была смена, которая любила просто издеваться над политзаключенными. Вот у них как будто задача стояла надавать им больше штрафов, чтобы их было можно завести в карцер. В итоге создалась из-за той смены, наверное, такая ситуация на Володарке, что целая запись шла на карцер. То есть это не обязательно, если у тебя 3 нарушения, вот это нарушение назывались, 3 нарушения есть, и тебя отправляют на 14 суток в карцер, что ты сразу будешь их отбывать. Там уже создалась очередь. Был такой из прикольных, наверное, моментов, то, что когда система сама себя жрает.
6: А были такие люди, которые нас не разумели. У них все добре. Яны давно сидят, яны давно глядят белорусское державное телебат.

0: Тут живе Беларусь.
1: Як саме зараз в нашому ефірі закриваємо чергову тему. Інтенсивність обстрілу у літній період в Україні була відносно висока, і каже наш сурозмовця. У цілому Київ вельми моцно потерпів, разом з тим у побутовому плані трошку стало простій. Своїми назіраннями ділиться білорус, який стало живе на українській території, Валери Бабарика.
2: Це літо було на самом деле таким, да, дуже інтенсивним в плані обстрілів і всього остального, але, слава Богу, ми были 2-2,5 месяца не в Киеве. Мы были, ездили по всей Украине, там было 5 локаций, на которых мы были, и атаки больше были по Киеву, Киев и Одесса. Поэтому мы как бы это пропустили, не пережили этот опыт. Но в целом Киев пострадал очень сильно от атак. Наши ребята, здесь волонтеры были, они все лето жили в Киеве, поэтому было много таких разрушений, они там помогали, приезжали, разбирали завал, и периодически, то есть, ну, с такой периодичностью, что каждую неделю Киеву, если говорить за Киев. Вот, ну да, но очень много сейчас. Они обострились обстрелы.
3: А як зараз виглядає ваше коло зносинов в Україні вугле з українцями? А як вони ставляться тепер до білорусов праз апошні гэты навіны про верагодны напад з Беларусі і так далі?
2: І лично за себя я скажу, що ніяких проблем нету по отношению ко мне как к белорусу, потому что все моё окружение знает, и не только окружение, но как бы я сталкиваюсь с людьми, езжу много по стране, мы помогаем, много волонтёрской работы всякой делаем, и когда люди спрашивают, ну, с какой там, с какого города я, откуда я, ну, из Украины, я говорю, что я белорус, я как бы не украинец, и во многих, в большинстве случаев, они очень отзываются хорошо о том, что, ну, как бы есть люди, которые, ну, несмотря на то, что происходит, они все равно здесь остались, они помогают, поэтому, ну, отношения очень хорошие, позитивные, поэтому никаких проблем у меня лично нету, вот, из-за этой ситуации.
3: Самые тяжкие моменты, какие вам доводилось переживать за этот час, за лето, какие они были?
2: Это буквально вот такой пример. И наша команда, в субботу я отдал машину и отправил ребят в Чернигов, они там работали в, как волонтеры в госпитале, они помогали там военным, и не только военным, ну, в общем, такая работа была. И вот только что, и машину доставили обратно на эвакуаторе, потому что прилетел дрон. Я рядом взорвался, и машина, короче, ее посекла. Ну, стекла повыбивало. То есть, слава богу, все живы. То есть никаких проблем с командой нету, но вот машина пострадала, и как бы ты не знаешь, когда что случится. Это вот Чернигов был. Я ездил по 2 месяца по Украине, никаких таких проблем, ну, то есть не было с этими обстрелами. Слава богу, было все нормально. Но ситуация такая, что все, допустим, заправки на ближе к востоку, там к южной части Украины, все заправки, большинство разбомблено. Там, где они целые, они там обкладывают их песком, мешками с песком, обшивают как-то USB, чтобы сохранить. И мы были в Каменском, где-то Днепропетровская область. Там, когда тревога, то есть никто не обслуживается на заправках. Всех просят покинуть, потому что очень часто стали бить дронами именно по заправочным станциям, которые уже находятся ближе к линии вот этой военной.
3: А як ви змагаєтеся з інформаційною стомленістю? Як часто дозволяєте собі відключатися від новинок по темі війни?
2: Честно, никак не сражаюсь. Новости я читаю 24, наверное, на 7. С утра встаю, я как бы чекаю, что произошло, и на протяжении дня тоже как бы я смотрю. Вот, потому что очень много сейчас происходит, ну, именно таких. Вот сегодня Одессу бомбили, эпицентры, строительные магазины большие, Полтавщину там, ну, постоянно что-то происходит. В Киеве тоже сейчас делегация приехала, там тот же, не знаю, по Мукеллах не приехал, но приезжала другая делегация, там представители европейских стран, потому что у нас, да, и поприезжали президенты, там представители. И слава богу, у нас нету обстрелов в Киеве, именно когда делегации приезжают. А когда их нету, то постоянно что-то происходит, я постоянно проверяю новости, чтобы быть в курсе. То есть абстрагироваться не получается.
3: З якими думками ви сустракаєте гэтую восень і што з минулого досвіду зімовки в умовах війни ви хочете улічити гэтым разом?
2: Ну, я думаю, что не я только думаю, но большинство людей говорит о том, как бы такие прогнозы, что это осень, зима будут очень сложными. Ну, опять же, они не оставят нас, то есть будут обстрелы, чтобы не было как бы электричества и всего остального ближе к тому, когда будет холодная пора года. Поэтому мы готовимся к этому, то есть мы знаем, мы с опыта предыдущего года, как это было, мы там закупаемся какими-то пауэрбанками, генератором, волонтерами. Вот. У нас, по крайней мере, как у волонтерской организации, появилась возможность из-за людей, которые задонатили, чтобы поставить солнечные панели, поэтому в этом плане мы как бы будем готовы к зиме. Но у нас такой еще момент, что Россия очень много обстреливает склады наши, вот эти все хабы, там, где продукты. И, честно, вот я сейчас приехал в Киев, буквально пару дней назад вернулся, много магазинов, нету большинства товаров. Вот, то есть там полки пустые, вместо них там вода стоит минеральная, и это очень печально. Вот.
1: Воєнні дії в Україні протягуються уже 4 години. Застається зараз 15 хвилин до 19 в Білорусі, до 18 у Польщі. Грає Білоруська радіорація. Ну і чергові коментарі слухаємо. Між іншим, зараз.
4: Політхід з Віталем Циганковим.
5: 35 годов тому, 25 жня 91 года, Беларусь де юре стала незалежной. Декларация об державном суверенитете, принятая в 90-м, тогда отримала статус конституционного закона. Беларусь отримала незалежность, але не отбылась полноценная измена политической элиты и державной системы. СССР развалился, а белорусская державная машина засталась практически той же. Министерство, райвыканкамы, прокуратура, милиция, суды, директоры предприемства, керовники областей – это в основном были люди старой системы. И это вельми отрознивало Беларусь от краин Балтии, где обновление незалежности было связано с массовым национальным рухом и значно большей кадровой и структурной изменой державных институтов. Чому номенклатура так худко взяла реванш? Уже в 92-м годе Верховный Совет проголосовал супроти референдума об новых выборах. На референдум пропоновалося провести выборы на основе нового демократичного выборчого закона, распрацаванного оппозицией БНФ, и створить профессиональный парламент. Это означало бы измену не только складу, але и самого типа политической системы. У планы номенклатуры это не обходило, а политическая активность народу уже снизилась. БНФ не сдолил тогда мобилизовать массы на протест. Отрымалася парадоксальная ситуация. З'явилася новая незалежная держава, Республика Беларусь, а улада в ее засталася старая, обранная еще в 90-м годе, у СССР. Фракция Белорусского народного фронта у Верховном Совете складалася приблизно с 30 человек. Она была уплывовой интеллектуально и политично, здолела домогчися державных символов переименования краины, белорусизации и інших принциповых решений. Але колькасная она заставалась меньшестью и объективно не могла перемагать в тих питаннях, коли большесть не отчувала свои интересы. 25 жня 91 года удалось проголосовать за незалежность не тому, что лидеры БНФ выступали с некими яркими промовами, а тому, что номенклатура была не супрать, бо ее интересы тут супали с интересами национально-демократичных сил. На фоне того, что за день до этого за незалежность проголосовала Украина, номенклатурная большинство Верховного Совета на челе с премьер-министром Вячеславом Кебишем, и он тогда так само выступал, зразумело, что треба голосовать за незалежность, каб не застаться сам на сам с новой демократичной Россией, якая будет диктовать свои умовы. Номенклатура, как бы сказала, берите незалежность, тяг, мову, адукацию, культуру мы не супрать, але маемость и улада застанется за нами. Плюс падение экономики примусило людей заниматься выживанием, а не думать про политику. Для многих слово «демократия» и «белорусизация» стали ассоциироваться с экономичным хаосом и сбеднением. Фактично непочатые экономичные реформы и резкое погоршение материального становища людей створили глебу для ностальгии по старой советской системе, чем и покористался Лукашенко на первых президентских выборах в 1994 году.
4: Політика з Віталем Циганковим.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. У культавага ром-кому з'явіцца сіквел. Кінастудія Paramount працуе над працягам фільма 2003 года «Як пазбавіцца ад хлопца за 10 дзён». Пра гэта паведаміла Variety. Зорка арыгінальнага фільма Кейт Хадсон выступіць прадзюсаркай праекта. Ці вернецца яна да ролі Энді Андерсон, пакуль невядома. Удзел яе партнёра Мэттью МакКонахі таксама застаецца пад пытаннем. Тым не менш, стваральнікі фільма спадзяюцца на вяртанне Хадсон і МакКонахі на экран. Сценарый сіквела «Як пазбавіцца ад хлопца за 10 дзён» пакуль не напісаны. Сюжэт таксама трымаецца ў сакрэце. Брытанская мадэль і акторка Кара Делевінь стварыла калекцыю для брэнда адзення Top Shop. Пра гэта паведаміў British Vogue. У лінейку ўвайшлі 16 прадметаў, у тым ліку шырокія штаны кюлоты з дэніму, міні-сукенкі з адкрытымі плячыма, скарочаныя трэнчы, джынсавыя касцюмы і спадніца Максі. Раней Делевінь была тварам кампаніі, але не выступала дызайнеркай брэнда. Я адчуваю, што мы шмат чаго перажылі разам, але калі становішся старэйшай і робіш крок назад, пачынаеш больш цаніць рэчы. Людзі будуць даволі здзіўленыя гэтай калекцыяй. Яна сапраўды была паза маёй зонай камфорту, падзялілася мадэль. Раней для топ-шоп дызайнерка выступала іншая супермадэль Кейт Мосс. У «Гарры Поттары» з'явіцца зорка гульні тронаў Кіт Харрінгтан. Пра гэта паведаміў Deadline. Ён сыграе златапуста Локанса замест Нікаласа Холта, які пакінуў праект праз праблемы з графікам. Харрінгтан раней ужо выконваў ролю златапуста Локанса. Ён агучыў персанажа ў аўдыакнізе «Гарры Поттар» выданні з поўным складам акцёрам, якая выйшла ў 25-м годзе. Кампанія Audible да рэлізу выпустила кароткаметражны фільм. У ім Харрінгтан распавядаў пра сваё дзіцячае захапленне кнігамі Джоан Роулінг. На момант выхаду першага рамана пра Гарры Поттара акцёру было столькі ж гадоў, колькі і галоўнаму герою. Я прачытаў кнігу і, як і многія пакаленні, быў зачараваны, а потым заставаўся вялікім прыхільнікам на працягу ўсіх падлеткавых гадоў, сказаў ён. Златапуст Локанс з'явіцца ў другім сезоне серыяла, здымкі якога пачнуцца восенню, яшчэ да прэм'еры першага. Першая серыя перазапуску выйдзе 25 снежня. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Пра тое, што Расія знясілена вайной, не кажа толькі лянівы. Рэзервы вычарпаны, рапартуюць у дакладах замежныя і расійскія эканамісты.
3: Аднак фінансавыя цяжкасці не адзіная праблема Расіі. Што больш сур'ёзна, гэта доступ не да грошай, а да працоўнай сілы, тэхналогій і вытворчых магутнасцяў, кажуць спецыялісты.
2: І ўсё гэта толькі падштурхне інфляцыю і ніяк не павялічыць ваенны патэнцыял краіны. Калі ўлічыць, што беларуская эканоміка цалкам залежная ад расійскай, то чаго чакаць беларусам?
3: Гэтую тэму мы закранулі ў размове з эканамісткай Анастасіяй Лузгіной.
4: В зависимости от российской экономики, ну, мы видим, она проявляется в разных направлениях. Да, там стараются белорусские власти как-то диверсифицировать и торговлю внешнюю, да, и там финансовые потоки, но по сути все равно в зависимости от того, какие дает возможности российская экономика, в зависимости от этого и функционирует белорусская экономика. То есть вот, например, увеличилась, ну вот там потребность в тех же нефтепродуктах, ну значит вот нефтяной сектор Беларуси стался лучше чувствовать, зарплаты в нефтяном секторе подросли. Вот, а начались атаки на Валберис, соответственно, начал страдать малый, прежде всего, малый и средний бизнес, и не только, да, и крупные компании, которые там поставляли через эту площадку свои товары. Да.
3: Человек, який наш слухач, подписывается ником Репа Хрюнберг, пытается, как долго сможет Беларусь удерживать свои позиции, когда в Российской Федерации начнется острая фаза экономического кризиса, пару месяцев, полгода и год?
4: Ну, надо понимать, что все-таки российская экономика, она это крупная экономика очень, и она во многом, ну, может как бы иметь собственные внутренние ресурсы для работы, даже в условиях, вот мы видим, и санкционного такого воздействия. И даже если мы посмотрим там, не на все, да, вот эти вот и атаки дронов, и, как я уже да, говорила, санкционные ограничения, она продолжает работать. И, например, там, допустим, тот же, если мы посмотрим на торговлю внешнюю, положительный баланс во внешней торговле и в зависимости от цен на нефть, которые сейчас способствуют улучшению да, ситуации во внешней торговле России, там положительное торговое сальдо растет. Вот. Поэтому ожидать, что в очень там, в каком-то скором времени все рухнет, ну, наверное, все-таки нет. Другой вопрос, что это не способствует, опять-таки, экономическому развитию. Это очень ограничивает саму российскую экономику и бьет по ряду секторов, причем может вот эти вот изменения происходить очень быстро, как мы видим с тем же Wildberries, да, происходит. И это, опять-таки, сразу сказывается и на ситуации экономики Беларуси. Но, опять-таки, даже если вот сейчас мы видим замедление экономического роста в России и ряд других проблем, для белорусская экономика, она маленькая. Да? Российский рынок, он очень большой. И ну, в любом случае, как бы поставки, торговля, она будет идти с учетом вот этой емкости большого российского рынка. Другой вопрос, что этот рынок, он может снижать спрос на те же белорусские товары, когда становится хуже. Ну и вот мы видим даже в этом году, что ну, действительно там российская экономика, она замедляется, но при этом все равно белорусский экспорт, он продолжает расти. В этом году рос он и растет пока достаточно быстрыми темпами по разным причинам, в том числе из-за того, что некоторые товары в дефиците оказались в России. Но, тем не менее, это означает то, что вот этот емкий рынок, он все равно позволяет, определяет рынок сбыта основной для Беларуси. Вопрос только в возможностях интенсивности этого роста. Да, и как Беларусь в этом случае в связке с Россией смотрится относительно других рынков.
3: И вот до этого еще питание наступное, так само от Дрэпа Хрюнберга. А что предпримут власти, или они, чтобы они бы смогли предпринять, эту трошки перефразую тут, чтобы Беларусь не затянула в этот экономический водоворот?
4: Вот они ну, как бы стараются предпринимать, я там и тоже действия это делают, и вот мы видели на прошлой неделе, да, там встречал встречи на высоком уровне с президентом Янмы и с африканскими да, странами стараются развивать отношения и с Китаем, то есть, ну, по сути, стараются развивать экономический вектор с дружественными странами, помимо России. Вопрос, насколько действительно это можно ну, как бы превратить в существенную поддержку для экономики Беларуси. Пока что мы видим, что все-таки те даже положительные изменения, которые мы видим, ну, например, то это происходит в том числе, если, например, экономика России начинает в чем-то нуждаться больше, и спрос на белорусские товары в этом случае растет. Почему? Потому что надо понимать, что белорусские компании, они, да, они, безусловно, там, производят товары на внутренний рынок, но многие из них ориентированы на внешние рынки. И вот вопрос, куда можно продавать. Да? И если мы говорим, если бы это посмотрели там лет, там экономику возьмем Беларуси, там 7-8 лет назад, то возможности, безусловно, были намного-намного больше и шире. Это и касательно экспорта товаров, это касательно и экспорта услуг. Mm-hmm. Сейчас же мы видим, что для белорусской экономики рынок мировой, он стал таким односторонним. То есть вот на западный вектор он не развивается, наоборот, ухудшается ситуация. А на востоке, да, стараются развивать с странами Азии, стараются развивать прежде всего с тем же Китаем, ну там вот страны Африки, но все равно вот за этих там 5-6 лет основным партнером по разным направлениям, не только в плане торговли, но и в плане, например, финансирования, все равно остается Россия. И в этом направлении, как я уже говорила, да, делается вроде бы, предпринимается ряд шагов, там делегации ездят, бизнес встречается, там приезжают в Беларусь представители других стран, но все равно основной рынок сбыта это остается Россия. И в зависимости от этого, как ведет себя этот рынок, в зависимости от этого ведет себя и динамика мы видим в экономике Беларуси.
3: Экономистка Анастасия Лузгина рассказала про то, как кризис у российской экономики может закрануть Беларусь и белорусов.

0: 21 година в Беларуси, 20 у Польши.
1: У день незалежности Тихановская закликала до национального диалогу. Под Гомелем будуют чыгуначную инфраструктуру для нового войскового объекта. У Беларуси улады передумали уводить обовязковый реестр репетиторов.
0: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
1: Сегодня 35-я годовина обновления независимости Беларуси. Светлана Тихановская у звороте до белорусов закликала памятать, на кольких крохкой может быть независимость, и подкреслила, что сегодня захование своей краины – огульный интерес белорусов с разными поглядами, как внутри краины, так и за ее межами. Особенно Тихановская звернулась до людей внутри системы – чиновников, дипломатов и войсковцев.
2: Я ведаю, что сярод вас шмат тих, кто шанует Беларусь и разумея небеспеку страты незалежности. Кто не хочет, каб Беларусь утягнули в войну, каб наши дети помирали за чужие имперские амбиции диктаторов. И тут у нас есть огульный интерес – заховать свою краину. Менавіта тому нам потребен национальный диалог, каб спынить репрессии, мирно вывести краину с кризису и заховать Беларусь як незалежную державу.
1: Між тим, президент Украины Владимир Зеленский отказал на віншаванні Тихановской с Днем незалежности Украины, який святкаваўся напередодні. Европа не може дозволить себе стратить ніводную країну, яка імкнеться до сапраўднай незалежності. Гэтак же важно, каб Беларусь не была утягнутая у жорсткую войну Росії і у канчатковым рахунку стала демократичной, открытой і мирной країной. Украина удячная тим беларусам, які разом з українськими ваярами обороняють нашу агульную свободу, написав Зеленский у соцсетці X. Віншуючи українцев, Тихановская зазначила, что Беларусь на их боку.
2: Белорусские доброохотники воюют за Украину со зброей в руках. Белорусские партизаны спыняют российские войсковые эшелоны. Волонтеры ратуют жизни, собирают на машины, дроны и медицинскую допомогу. Белорусская диаспора допомагает Украине по всем свете. Журналисты и активисты выкрывают российскую пропаганду и злочинство режима. А в белорусских турмах догэтуль сидят люди за солидарность с Украиной и супротив российской агрессии. Гэта сапраўдная Беларусь.
1: Тихановская таксама выказала упэўненасць, што перамога Украіны ў вайне з Расіяй адкрые шанец і для перамен у Беларусі, а вольная Беларусь стане гарантыяй таго, што пагроза з поўначы больш ніколі не прыйдзе на ўкраінскую зямлю. Да інфармацыі з Беларусі. У Гомельскай вобласці каля вёскі Якімаўка будуюць чыгунку і платформу, здольную прымаць вайсковыя эшалоны. Гэта вынікае з праектнай дакументацыі, атрыманай супольнасцю чыгуначнікаў Беларусі. Яна пацвярджае, што для объекту с официальной назвой «Будовництво полигону» у Гомельской области проектуют особную чыгуночную инфраструктуру. Проект предугледжвае особную подъездную каляину, различенную на колькость до 60 вагонов, и грузовую платформу с рампой для выгрузки коловой и траковой техники. Докладное место размещения нового полигону покуль невядомое. На территории поблизу Гомеля с конца 2023 года идет масштабное будовництво новой войсковой базы, где имоверно будет разгорнутая 37-я особная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций. У Беларуси не будут вводить обовязковый реестр репетиторов, без уключения у які им заборонялось б працевать с детьми. Замест его Министерство адукации с 1 вересня запустить доброохотную витрину специалистов. Про гэта на пресс-конференции расповела директор Департаменту контролю якости адукации Министерства адукации Вольга Рыбаключева. Нагадаю, створить обовязковый реестр Министерство пропоновало у початку этого года. Проект постановы Совета министров прошел узгоднение и у травня был вынесен на громадское обмеркование. Однако у вынику от першапачатковой идеи отмовились. Реестр, как обовязковая складовая частка, сегодня законодавством не предугледжены. Витрина является доброохотным инструментом, сервисом уключения и скарования на потримание самозанятых особ и представление открытой информации для батьков, заявила чиновница. Решение об уключении у витрину репетитор будет принимать самостоятельно, а отсутность у базе не станет, как обещают чиновники, подставой для забороны на працу. На криминальную тематику. Польские митники выявили буйную партию контрабандных сигарет у грузовику, который пересекал белорусско-польскую межу проз пункт пропуску Бобровники. 40-годовый громадянин Беларуси вез по водле документов рулоны рубероиду. Однако, подчас проверки, грузовик спочатку просвятили рентгеном, а затем старанно оглядели. Внутри рулона узнайшли больше за 150 тысяч пачков цигарет, схованных от контролю. Кошт конфискованной контрабанды оценили прикладно на 3 миллиона злотых. Белорусского кировцу затримали. Суд постановил взять ставіць яго пад варту. Польскія праваахоўнікі распачалі крымінальную справу. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 16 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 8 до 10 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 21 до 23 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е без ападкаў, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
3: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
0: Вітаю, шановныя, сёння 25 жніўня, аўторак, шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі, таксама распачынаем і працягваем нават распачынаць пакуль яшчэ да сярэдзіны тыдня, апошні працоўны тыдзень лета ў гэтым годзе. Выдатнага настрою, прынамсі з гэтай нагоды ўсім жадаю беларуская радыё Рацыя, я Кірыл Малаховскі, выслухайце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, лёгкага ды прыемнага шляху паважаныя. У гэты час здобшы здоб ужо пачаў нашу музычную гадзіну. Далей нас чакаюць без назвы Том Петті, Хэндмейд, Акута ды іншыя выканаўцы. Роўна пасярэдзінкі гадзіны а 21:30 паводле беларускага часу пачуем з вамі рэпартаж Рацыі, а я асабіста ўжо літаральна праз 10 хвілін раскажу вам, шаноўныя, пра міфы аб зносінах з незнаёмцамі, прынамсі пра тыя, якія развянчалі нашы навукоўцы. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: творится в Беларуси в 21 веке. Моя дочь вчера поехала к другу ночевать в деревню. Она боится.
1: А гэты рэпартаж прысвечаны лёсам двух жанчынаў. Кіра Баярынка, ад нараджэння менская жыхарка, выехала з Беларусі ў жніўні 2021 году. Валянтэрка ў Беларусі, Украіне, Польшчы. І яшчэ адна гераіня нашай гісторыі – гэта Ірына Шчасная, журналістка навіннага тэлеграм-каналу. Была кінута нялюдскім рэжымам Беларусі ў калонію, дзе і адбыла тэрмін каля 4 гадоў.
2: Я выезжала из-за протестов, которые были в 2020 году, когда все началось. Я была свидетельством, как избивают белорусов в тюрьмах, как сажают на сутки просто за то, что люди мирно выходили. Я решила, что таким людям треба допомагать и треба нечто робить. Я стала волонтером. Моя основная задача это было у тым, чтобы людей, которые забирают на сутки, связываться с их родственниками, собирать до их передачи, шукать их, потому что информация от родственников скрывалась, где кто находится, кто куда был отвезен, потому что это был просто хапун, выбегали люди. Люди в черной одежде, в шлемах, с дубинками в руках, избивали их и просто возили в неизвестном направлении.
3: Коли вот в этой колонии только начали появляться политичные, на нас глядели... як на нейкую там заморскую дзіковінку, бо гэта нешта незвычайнае, гэта такія артыкулы, якія яны нават і не чулі. Яны прыглядаваліся, хто мы і што мы. Канешне, былі сярод іх такія, якія працавалі на міліцыю, і такія жанчыны мелі негатыўнае на нас, да нас стаўленне, але яны проста рабілі загад, што ім скажа міліцэйскае руководство. Былі і нармальныя, не гледзячы на артыкулы, але там жа ж яшчэ існавала такая практыка, што калі ты звычайная крымінальніца і падтрымліваеш стасункі з палітычнай, то цябе за гэта могуць наказаць. Я ведаю жанчыну, якая сядзела за хабар, і тая жанчына сябравала з адной палітычнай. І вось калі прыйшоў тэрмін камісіі па вызваленню, тая жанчына не прайшла камісію, а ёй на камісіі так і сказалі, што ну вось будзеш наступны раз ведаць, з кім сябраваць. Таму было такое, што з намі і баяліся за лішні раз проста паразмаўляць. Бо адміністрацыя за гэта магла караць.
2: Ка мне ворваліся в дом КГБшнікі, они затрымали, они разнесли мне пол дома, просто разнесли, требуя, чтобы я сказала свой пароль от телефона. Для меня самый жах был, потому что мужа-брат был не полнолетний, а один из тех, кто ворвался ко мне, размахивал своей зброей, и это было очень небезопасно. Я весь час смотрела на зброю и на небезпеку, потому что рядом находился неполноходовый ребенок.
4: Мое мнение, что патриот не может бить свой народ. Как можно бить свой народ? Этим самым ты показываешь, что он тебе совершенно безразличен.
2: Мне сказали, что со мной будет проведена беседа, хотя я их просила взять с собой леки, которые на той момент должна была принимать каждый день для своего здоровья. Мне не позволили взять с собой ничего, ни леков, ничего. Меня и моего мужа забрали тогда и повезли в КГБ на допрос. Целую ночь проводился так называемый допрос. Мне была предъявлена тогда статья 242, часть первая, удел массовых беспорядков, администратор. Я требовала всю ночь своего адвоката, либо вызова скорой. Мне не предоставили ни того, ни другого. На меня тиснули, как я подписала и во всем созналась. Полночи я вообще ничего не хотела подписывать, потому что, в принципе, а в чем сознаваться было? В том, что я считала, что нужно допомогать людям, в том, что я так само зарабила свой выбор, и это был выбор, то как только я напишу все и признаюсь в том, что я делала на районе, в том, что я волонтерила, получается, в том, что я участвовала в митингах и все в остальном, мне вызовут скоро.
5: Мы незадоволены тем, что нас трошки подманули, не залечили наши голосы на выборах, и зараз мы бачим не того керовника країни, якого обирали.
3: На момент моего вызволения туль по подликах было около сотни политических женщин. Когда я туда только приехала, меня туда привезли этапом, нас было вельми мало, ну, может, человек до 15. Але с каждым разом, с каждым тыднем, это лишь бы все большело и большело, и, на жаль, уже зараз здесь, ну, может, не около сотни, но близко. Да, палітычных падкрэсленае асабістае стаўленне. Палітычным шмат чаго забаронена. Ім нельга наведаваць царкву. Амаль што ўсім нельга наведаваць спортзал. Палітычным нельга хадзіць у клуб на нейкія забаўляльныя мерапрыемствы. Вельмі адчуваецца розніца між звычайнымі крымінальніцамі і палітзняволенымі жанчынамі. Людзі вельмі розныя. Ад тых, у каго нават двух класаў адукацыі няма, да кандыдатаў наук. Разумееце, калі вось у гэтай калоніі толькі пачалі з'яўляцца палітычныя, на нас глядзелі як на нейкую там заморскую дзіковінку, бо гэта нешта незвычайнае, гэта такія артыкулы, якія яны нават і не чулі. Былі сярод іх такія, якія працавалі на міліцыю. Былі і нармальныя, не гледзячы на артыкулы. Калі-нікалі чулі такія меркаванні, што дзякуй, вы змагаліся і за нас, але гэта было шэпатам, каб, не дай Бог, не пачула адміністрацыя, бо тую там звычайную крымінальнасць, за гэта проста, ну, не ведаю, што б яе зрабілі.
2: Взяла на себя все и просто в конце добавила, и все, что в мире не делается, совершила тоже я. КДБшник был злой, он там что-то порвал, последнюю страницу начал кидаться, сказал все, времени переписывать нету, уже светало, что мы поедем в следственный комитет. И в следственном комитете он рекомендует мне признаться, если я хочу вернуться домой. Когда мы приехали в следственный комитет, мне назначили следователя Гадаеву. Я сразу следователю сказала, что я ни в чем не буду признаваться без своего адвоката, и я себя очень плохо чувствую. Я требую вызова адвоката и требую вызова врача, скорой, не знаю, кто у вас есть. Мне предоставили бесплатного защитника, и как только подошел ко мне мой защитник, он у меня спросил, готова ли я подписать чистосердечное признание. Я ему сказала, что я ничего в таком состоянии подписывать не намерена. Я требую врача. Трое суток я лежала в больнице с конвоем. Проводилось обследование. Потом ко мне подошла врач и сказала, что в больнице очень мало места и что они не могут тримать одну меня и дежуривший со мной конвой, который сменялся каждый день в отдельной палате. Меня переведут в общую палату. Этот, наверное, факт стал для меня неким решающим фактом. На меня сразу конвоирные начали тиснуть, чтобы я написала расписку, и что меня свозят на допрос в следственный комитет, и после допроса я, скорее всего, поеду домой. Я не знаю, почему Почему я вдруг поверила, не поверила? В итоге написала расписку. Тем более меня перевели в палату, где лежали другие женщины. Со мной оставалась дежурить женщина-конвоир, и два конвоирных тримали возле палаты. Я подумала еще, что если уж мне так не повезло, почему другие белорусы должны терпеть рядом с собой этих конвойных, которые просто легли в больницу на лечение?
6: Я молюсь, чтобы он ушел уже скорее.
7: Страйк. Другого шляху у нас нема.
8: Шмат людей подтримает.
7: Думаю, что шмат. Другого шляху у нас нема. Думаю, страйк и только страйк. Однозначно.
2: Меня отвезли на Володарку. В итоге я просидела на Володарке полгода. На Володарке мне пришлось много чего. То, что я оказалась беременной, и на 6-м месяце беременности я родила мертвого рожденного ребенка. У меня была там попытка суицида. Потом мне ограничили переписку с моими родными, с мужем, с мамой, с адвокатом, со всеми людьми. То есть меня ограничили переписку, чтобы вы понимали, с тем человеком, который меня должен защищать. Это была единственная моя связь с внешним миром. Это я уже узнала после освобождения, так называемого. Вернее, даже не освобождения, а перевода под поручительство до суда. В мою камеру ворвался конвой, сказал с вещами на выход. Первая мысль у меня была о том, что Гадаева еще месяц назад обещала, что если они начнут говорить, то они начнут мне просто прикреплять новые статьи, которые разрабатывают, и отправят меня на Жодина. Что на Жодина умовы еще хуже, чем на Володарке. И почему-то я решила, что меня хотят отправить на Жодина. Но меня отвезли в следственный комитет. Там один из КГБшников, который меня принимал, были еще какие-то люди в форме. Был прокурор, это был мой адвокат. У меня случился нервный срыв в этот день, потому что я подумала, если меня убивают, уничтожают медленно на Володарке, значит, мне на Жодина точно сделают так, что я не выйду из тюрьмы. Мне тогда, чтобы успокоиться, дали очень много успокоительных. У меня уже все плыло перед глазами. Я уже не бачила вообще, что я подписываю.
9: Не забудем! Не простим!
2: Меня перевозили в наручниках, как особо опасную преступницу. Мне сказали, тебе надо только эти документы подписать, и все. Я спросила, что это за документы, мне сказали, ты можешь прочитать. Я попыталась почитать, у меня все плыло перед глазами, литеры просто расплывались. Спросила у своего адвоката, доверившись ему, можно ли мне это подписывать. Он сказал, подписывай, не бойся. И я подписала.
9: Не забудем! Не простим!
10: Не забудем, не простим! Не забудем, не простим!
3: Як паглядзець, улічывая тое, якія тэрміны даюць апошнім часам людзям, па 10, па 12, па 8 год, то мои 4 гады ўжо і не паддаюцца, што гэта так шмат. Але на той момант, канешне, гэта было дастаткова. Умовы, месца. Я спачатку трапіла ў СІЗА, СІЗА-1 горада Менска, потым ў Магілёўская СІЗА. Апошніх 2 гады і 10 месяцаў свайго зняволення я правіла ў гомельскай калоніі нумар 4.
2: Была смена, которая любіла просто здзівацца над палітзаключёнымі. Вот у них как будто задача стаяла надаваць ім больше штрафаў, чтобы іх было можна завести в карцер. В итоге создалась из-за той смены, наверное, такая ситуация на Володарке, что целая запись шла на карцер. То есть это не обязательно, если у тебя 3 нарушения, вот это нарушение назывались, 3 нарушения есть, и тебя отправляют на 14 суток в карцер, что ты сразу будешь их отбывать. Там уже создалась очередь. Был такой из прикольных, наверное, моментов, то, что когда система сама себя жрает.
9: Все, вы сдохли!
11: Воздух! Воздух!
3: А були такі люди, які нас не розуміли. У них усе добре. Вони давно сидять, вони давно глядять білоруське державне телебачення, і вони не розуміють, навіщо ми оголі за щось там змагались. По їх меркуванню, в Україні все добре, і не треба ніяк там розбирати ось гэты сосуд хрустальний. На працю ходити обов'язково, бо коли ти не будеш ходити на працю, ти пойдеш сидіти у ШИЗА. І ти там будеш сидіти, покуль на себе не заведуть нову кримінальну справу по 411 артикулу за непідпорядкування потребуванням адміністрації колонії. Ось. Тому, звісно, на працю ходили усе. Спочатку серед політичних були спроби ніяк саботувати цю справу, але нічого з цього не отрималося. Ну, я вам скажу, що ходити на працю – це не тільки займатися там цією швейною витворчістю. Коли ти ходиш на працю, у тебе є можливість мати розмову з політичними з інших отрядів. Сустракаться со своїми поплечниками, мерковувати новини, ніякую відчувати взаємопідтримку. Тому ходили ми на працю вельми часто з таким настроєм, що ось зараз прийдемо на фабрику і обміркуємо, може, у кого які новини, чи просто там порозмовляємо. Це просто можливість побути таким же з політичними, як ти сам. З людьми, які тебе розуміють, які пережили 20-й год.
2: Я не скажу, що я потеряла повністю віру. Я всегда оставляю веру в белорусов. И белорусы могут, но только если захотят домой. Многие, ну, к сожалению, это так, это глядеть правде в очи, а многие интегрируются. Когда ты уже пытаешь наших детей, которые здесь прожили год, два года, а хотите ли вы дети в Беларуси? Ведь будущее любой страны – это не в нас, а в наших детях. И наши дети отказывают нам. А что нам дала Беларусь? Она посадила мою маму в тюрьму. Есть дети, которые были эвакуированы с папой, уехали, потому что маму посадили в тюрьму и грозило, что папу. А ребенка куда? В детский дом. Есть, наоборот, ситуации, когда дети уезжали с мамой. Есть вообще ситуация, в Варшаве живет девочка и мальчик. Они приехали сюда с бабушкой, потому что папа и мама сидят в тюрьме. Что им дала Беларусь? Посадила их, родных самых людей, в тюрьму. И я не знаю, что нужно делать нам здесь, чтобы наши дети знали, что такое Беларусь.
3: Нам треба, как Беларусь жила, то необходимо заховать себе как одиную нацию. Нам нельзя допускать этот разрыв между собой. Треба дбать один про одного. Я намагаюсь жить зараз тем, чем живут белорусы. Я читаю белорусские новины, я читаю, что отбывается в Минске. Я читаю некие белорусские комментарии, какие люди там могут писать, что дозволено. Просто, как жить именно это белорусской повесткой. Кажут, что это не дуже сприяет интеграции, але я не могу оторваться. На неком физическом уровне я не могу оторваться от Беларуси и белорусу.
11: На белорусском радио «Рация» прогучав репортаж Юрки Ляшчинского и Якуба Сушинского «Что им дала Беларусь?».
1: А героинями репортажу были Кира Бояренко і Ірина Щасна.
11: У репортажі були використані фрагменти архівних записів з протестів 2020 года.
12: Радіо Рація запрошує на репортаж.
13: Програма з архіва Білоруського радіо Рація.
14: Радіо Рація.

0: Радио «Рація». Уздовж поділеної Білорусі Уля Шубс та Ганна Шеренда вандрують по довоєнній білорусько-польській межі.
1: Вітаємо з вёски Скрабатуни. Нам менавіта тут удалося знайсти одного з немногіх у Білорусі гадовцу коней білоруської породи, далеких нащадків диких тарпанов.
2: Вёска Скрабатуни міститься на березі озера Великий Супонець, по яким до 17 вересня 1939 года проходила межа поміж Сходній і Заходній Білоруссю. На польськім березі озера можна було спокійно ловити рибу, а на совєтському боку не дозволяли навіть підходити до озера.
3: Это была до 39 года тут межа была помеж Советским Союзом и Польшей. То есть вот это уже была польская территория, а там по ту сторону озера уже была советская. Ну, кто-то кажет, что навод по этим островку помеж озерах проходила граница и межа, и там слуп стоял уже межавый такие, а кто-то кажет, что ну, по некоторых картах навод польских границы показано по той стороне уже озер на Волгу. То есть это вроде как они все были по Польше. Оба озера. Ну, ничего не засталось. Не засталось. Я навод и островок помеж озер специально доследовал на тему. Казали, що там слуп стояв, значит, нечто ж должно застаться. Нічого там такого нема. Навод, каб якої узвиша, де ж твоєм там. Нічого нема. До війни і були там ось була сядіба панська. Там і зараз можна ще бачити ці подмурки. Ось дуб великий росте, шалковиця росте. У пана була шалковиця така. Ну, така ягода, яка навіть кримська, я б сказав, да не нашого тут походження. Яблуні є такі, вельми нічого собі ще. Это наша мелюзга. Сейчас будет попрошайник. Сходи сюда.
0: Уздовж поделенной Беларуси. Наши корреспондентки вандруют по довоенной белорусско-польской межи.
3: И она отметная чем? И она створалась для народу. Это мало что для народу створается в нашей краине. А вот она створалась именно для народа. И она вельми неприхотливая. Да ежи, да уму. И она... Як самі білоруси, по характеру вельми така толерантна, вельми-вельми. Ця порода має у собі великі-великі примісі колісті диких ще тарпанов. Знавать так, і заховалися атавізми у вигляді таких адмєтін, мастей. Рамень на спине, зеброидности, как кажут по-русски, на ногах и так далее. Зараз все бачите, покажу.
1: А вот. Яны, как бы, выкористовывали еще так, перш за все, так у господарчих таких работах?
3: Перш за все господарчих и перш за все, миновито в селянских господарках, мелких. И они не створались для великих там колгасов, бо яны сами по себе не великие довольны. Але, коли говорить про их якости, працовные такие якости, и они в сравнении с иншими породами такими тяжеловозными, да, скажем, они есть тяжеловозные, есть упряжные. Вот разница немножко, да, тяжеловозы они покрупнее, помощнее, как бы. А лишь коли говорить про пиролик на одинку массы, на килограмм массы, гэты самые працаздольные, самые тягавитые. И они универсальные в выкарыстанні. Их можно и верхом, и в упряжи, и как продуктивная порода. То есть кумыс их получает, ну, молоко и мясо. И они довольно-таки скороспелые, как кажут.
1: Что амаль пропадает на Беларуси?
3: И она амаль пропадает. Ну, это, ведаете, как у все. У нас экономика править балом во всех галинах життя нашего. На жаль. И то, что это нашадство, скажем так, наших дядов, прадедов, да, это никто не берет до уваги. Я спочатку в наугол навод не ведал, что она у нас такая існує. Я решил, что белорусская порода – это так, мясовые наши некие лошадки, какие так себе, ну… Ну, лошадки. Не ведал, что это порода. Но она, если правда, она вельми поздно была зарегистрирована как порода. Уже только в 2001 году. Меди вот так отрывливается, что не происновавшегося 20 годов ее уже амаль нема.
1: А мы с заходнего боку в озера Великий Супонец подамося на усходний берег.
2: Наступная передача будет с родных местин Василя Быкова. Слухайте программу «Уздовж поделенной Беларуси».
0: Радио «Рация» вандрует по довоенной белорусско-польской межи.
4: Радио «Рация».

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: У день незалежности Тихановская заклікла до национального диалогу. Под Гомелем будуют чыгуначную инфраструктуру для нового войскового объекта. У Беларуси улады передумали уводить обовязковый реестр репетиторов.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Сегодня 35-я годовина обновления незалежности Беларуси. Светлана Тихановская у звороте до белорусов закликала памятать, на кольких крохкой может быть незалежность, и подкреслила, что сегодня захование своей краины – агульный интерес белорусов с разными поглядами, как внутри краины, так и за ее межами. Особенно Тихановская звернулась до людей внутри системы – чиновников, дипломатов и войсковцев.
4: Я ведаю, что сярод вас шмат тех, кто шанует Беларусь и разумея небеспеку страты незалежности. Кто не хочет, как Беларусь утягнули в войну. Каб наши дети помирали за чужие имперские амбиции диктаторов. И тут у нас есть агульный интерес – заховать свою краину. Менавіта тому нам потребен национальный диалог, каб спынить репрессии, мирно вывести краину с кризису и заховать Беларусь как незалежную державу.
3: Меж тем президент Украины Владимир Зеленский отказал на віншаванне Тихановской с Днем незалежности Украины. Які святкаваўся напярэдадні. Европа не можа дазволіць сабе страціць ніводную краіну, якая імкнецца да сапраўднай незалежнасці. Гэтак жа важна, каб Беларусь не была ўцягнутая ў жорсткую вайну Расіі і ў канчатковым рахунку стала дэмакратычнай, адкрытай і мірнай краінай. Украіна ўдзячная тым беларусам, якія разам з украінскімі ваярамі абараняюць нашу агульную свабоду, напісаў Зеленскі ў соцсетцы X. Віншуючы украінцаў, Тихановская зазначыла, што беларусы на их боку.
4: Беларускія добраахвотнікі воюють за Украіну со зброю в руках. Беларускія партызаны спыняють российские войсковые эшелоны. Волонтеры ратують житті, збирають на машины, дроны и медицинскую допомогу. Беларускія діаспора допомагає Україні по всім світі. Журналісти і активісти викривають російську пропаганду і злочинство режиму. А в беларускіх турмах дагэтуль сидять люди за солідарність з Україною і супротив російської агресії. Гэта сапраўдная Беларусь.
3: Тихановская таксама выказала упэўненасць, што перамога Украіны ў вайне з Расіяй адкрые шанец і для перамен у Беларусі. А вольная Беларусь стане гарантыяй таго, што пагроза з поўначы больш ніколі не прыйдзе на украінскую зямлю. Да інфармацыі з Беларусі. У Гомельскай вобласці каля вёскі Якімаўка будуюць чыгунку і платформу, здольную прымаць вайсковыя эшалоны. Гэта вынікае з праектнай дакументацыі, атрыманай супольнасцю чыгуначнікаў Беларусі. Яна пацвярджае, што для объекту с официальной назвой «Будаунистство полигону» у Гомельской области проектуют особную чыгуночную инфраструктуру. Проект предугледжвае особную подъездную каляину, различенную на колькость до 60 вагонов, и грузовую платформу с рампой для выгрузки коловой и траковой техники. Докладное место размещения нового полигону покуль невядомое. На территории поблизу Гомеля с конца 2023 года идет масштабное будаунистство новой войсковой базы, где, имоверно, будет разгорнутая 37-я особная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций. У Беларуси не будут вводить обовязковый реестр репетиторов, без уключения у які им забаранялася б працаваць с детьми. Замест яго Министерство адукации с 1 вересня запустить доброахвотную витрину специалистов. Про гэта на пресс-конференции распавела директор департаменту контролю якости адукации Министерства адукации Вольга Рыбаключева. Нагадаю, створить обовязковый реестр Министерство пропоновало у початку этого года. Проект постановы Совета Министров прошел узгоднение и у травня был вынесен на громадское обмеркование. Однако у вынику от першапачатковой идеи отмовились. Реестр, как обовязковая складовая частка, сегодня законодавством не предугледжены. Витрина является доброахвотным инструментом, сервисом уключения и скарывания на подтримание самозанятых особ и представление открытой информации для батьков, заявила чиновница. Решение об уключении у витрину репетитор будет принимать самостоятельно, а отсутность у базе не станет, как обещают чиновники, подставой для забороны на працу. На криминальную тематику. Польские мытники выявили буйную партию контрабандных сигарет у грузовику, который пересекал белорусско-польскую межу про пункт пропуску Бобровники. 40-годовый громадянин Беларуси вез по водле документов рулоны рубероиду. Однако, под час проверки, грузовик спочатку просвятили рентгеном, а затем старанно оглядели. Внутри Бурлонаў знайшлі больш за 150 тысяч пачкаў цыгарэт, схаваных ад кантролю. Кошт канфіскаванай кантрабанды ацанілі прыкладна на 3 мільёны злотых. Беларускага кіроўцу затрымалі. Суд пастанавіў узяць яго пад варту. Польскія праваахоўнікі распачалі крымінальную справу. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 16 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 21 да 23 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е без ападкаў, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў сераду 26 жніўня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

Вітаю всіх, хто тільки-тільки долучився до нашої компанії. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рацы» і «Музычны каляндар». Сёння 25 жніўня. У такий ж день 1951-го народился Роберт Джон Артур Хелфорд, ти просто Роб Хелфорд, британский музыка, автор песен и продюсер, у першую чергу вядомы як вокалист хэви-метал гурта Judas Priest. По версии часопіса Classic Rock займае 9-е место у рейтингу лепших фронтменов рок-музыки. За выбитное вокальное дадзіны и значный уклад у развитие металу Роб Хелфорд атрымаў мянушку Metal God – бог металу.

Хвали ветру, ветру облаков зор, мар, сноу. Крошили-крошили разом, мы крошили разом весной. Простал и чернеючий снег. Незнаемый район, вельготные кеды, пронизливый ветер, танное пиво, размовы и смех. Мы разом спевали до ранку, як птушки нічого не мали, але жили ж нечым, здаецца, калісті, мы нешта верили.

0: Ранхера. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.